0: В эфире русская служба радио Прага, международное вещание чешского радио Radio Prague International.
1: Сегодня среда, 30 сентября, и вы слушаете подкаст «30 минут о Чехии». Из студии в Праге вас приветствует Катерина Испурвит. Выборы в России под грохот украинских беспилотников. Комментарий чешского политолога. Почему Чехия и Евросоюз в целом не готовы к современным угрозам с воздуха, объясняет бывший начальник чешского генштаба.
2: Мы, европейцы, сосредоточились на более низких эшелонах обороны. А вот в том высотном диапазоне, который обеспечивают американские комплексы, у нас возможностей практически нет.
1: Чешская полиция все чаще сталкивается с теми, кто разгуливает по улицам и площадям с муляжами огнестрельного оружия.
2: Молодой человек достал из чехла оружие и направил на маленького ребенка, находившегося поблизости. В ходе последующей проверки выяснилось, что это было оружие для страйкбола.
1: Имя княгини Натальи Яшвили, одной из самых заметных фигур русской эмиграции, вновь появилось на ее могиле.
3: Впервые появилась восстановленная за последнее время могила, где перечислены все похороненные в этой могиле, станет хорошим примером для владельцев других могил. В общем, в идеале, мне кажется, было бы, чтобы владельцы каждой могилы на каждой могиле написали полный список тех людей, которые в этой могиле похоронены.
1: Об этом в подкасте «30 минут о Чехии». В Российской Федерации на первых с начала полномасштабной войны в Украине «Единая Россия» обеспечила себе большинство в Госдуме. Кремль преподнес этот результат как символ массовой поддержки продолжения боевых действий. Но картинку подпортила масштабная атака на Москву украинских дронов. Способность российских властей сгладить этот инцидент и не напоминать гражданам о потерях комментирует чешский политолог Вадим Баар. Подробнее Антон Каймаков.
2: Политический географ с кафедры социальной географии факультета естествознания Остравского университета Владимир Баар, отвечая на вопросы редактора Даниилы Вырбовой в эфире станции «Чешское радио плюс», отметил. Безусловно, они настоящие мастера по части объяснений. Это специальная избирательная операция, как ее можно назвать, определенно успешнее, чем специальная военная операция в Украине. Срывы голосования из-за ударов, причем не только беспилотников, но и кибератак, людям, конечно же, преподнесут как вылазки преступников, которые пытаются разрушить закон и порядок. И это вполне логично. Если у власти находится режим со всеми признаками фашистской политической системы, отсюда и новый политологический термин «расисты», он всегда будет указывать на то, что другие – это зло. Отсюда и постоянное обвинение в адрес украинцев в том, что они якобы управляемые некой нацистской хунтой. В это, разумеется, не верит практически никто, за исключением людей, чьи сердца бьются в унисон с Востоком. А такие, конечно, найдутся, ну и у нас в Чехии. Касаясь темы системной оппозиции, эксперт подчеркнул, что судить о ее результатах крайне сложно. Партия «Справедливая Россия», пытавшаяся, как отметил эксперт, разыгрывать карту социал-демократии, сначала не проходила в парламент, хотя всегда находилась под полным контролем «Единой России». Что касается КПРФ, то заявления коммунистов о вбросах бюллетеней и фальсификациях социальный географ Владимир Баар считает лишь попыткой привлечь внимание протестного электората. На самом же деле сегодняшняя КПРФ принципиально ничем не отличается от партии власти, превратившись из прежних интернационалистов в радикальных русских националистов, прочно встроенных в экономические структуры. В то же время эксперт выделил акцию протеста «Полдень против Путина», которую призывала Юлия Навальная. Жители действительно массово выстроились в очереди перед участками, выполняя свой гражданский долг, из-за чего полиции было трудно их разгонять. Тем не менее, около 80 человек были задержаны. Протест задушили в зародыше, а государственные медиа полностью проигнорировали это событие. Рассуждая о легитимности выборов на фоне недопуска наблюдателей ОБСЕ и многочисленных свидетельств нарушений, опубликованных изданием «Медуза», Владимир Баар выразил уверенность, что международное сообщество признает этот процесс лишь имитацией.
4: Samozřejmě, že bude se poukazovat na to, že to byly takzvané volby,
2: falzifikace. Ну, само собой, все будут указывать на то, что это были лишь так называемые выборы. Чистой воды фальсификация народного волеизъявления и ничего более. Это наглядная демонстрация того, как современные автократы научились виртуозно играть в демократию, создавать видимость избирательного процесса, присутствие других партий и даже оппозиции. Хотя в этот раз оппозиционное яблоко на всякий случай отстранили полностью. Побоялись, что не успеют скрыть масштаб фальсификации при подсчете голосов. Эта система отличается от коммунистической, когда на выборы тащили силой, а к тем, кто не пришел, заявлялись прямо домой и брали на карандаш, обеспечивая явку в 99,99%. Сегодня Кремлю это не нужно. Они прекрасно знают, достаточно гарантировать себе простое конституционное большинство, чтобы потом перекраивать основной закон страны под любые свои прихоти. Это крайне изощренный подход. И он, безусловно, играет на руку всем тем, кому не по душе демократия, кто восхищается жесткой российской моделью управления и считает ее единственно верной.
4: Твердого режима в Руску се им либи, так же его, власне, адорují, же справедливый.
2: По мнению чешского аналитика, итоги голосования в России никак не приблизят мирное урегулирование. Владимир Путин сделал ставку на массированные удары высокотехнологичными беспилотниками, в частности, очередным поколением иранских шахедов, с целью методично уничтожать украинскую инфраструктуру и буквально выморозить население зимой. Барр назвал это военным преступлением, за которое режим неизбежно будет осужден историей. Он привел исторические параллели с действиями Великобритании и Ирландии более века назад и Франции в Алжире. В обоих случаях жесткие методы подавления привели лишь к потере этих территорий. И Россию ждет аналогичный исход. Удержать Украину она не сможет. В завершении эксперт затронул тему геополитического положения Российской Федерации. С начала вторжения страна попала в сильнейшую экономическую зависимость от Китая. Пекин не оказывает давления на Москву, поскольку текущее положение дел ему максимально выгодно. О таком подчинении России в КНР могли только мечтать. Российские же власти фатально просчитались, рассчитывая, что мир и Китай будут зависеть от их сырья. В итоге мафиозная структура, подмявшая под себя российскую экономику, загнала страну в тупик, а расплачиваться за четвертьвековое правление Путина придется будущим поколениям. Завершая в интервью оценку внутренних процессов в России и их восприятия в Европе, Владимир Барр подытожил.
4: С выемкой тех наибогатших, а в тех великих местах,
2: глубинка России живет буквально не живет, а выживает, и сегодня напрямую зависит от войны. В отдаленных регионах люди сейчас зарабатывают больше всего именно там, где производят оружие. Если ВПК остановится, они лишатся этого дохода. Война для сегодняшней России стала настоящей альфой и омегой. Пока у нас на Западе раздаются призывы к миру, в России слышны призывы к войне. И тем, кто живет здесь, в Европе, тоже пора бы это наконец осознать.
4: Тому делать таки и порядок между теми, кто живет у нас в Европе, а подобное.
1: Инициатива премьер-министра Чехии Андрея Бабиша по созданию единой европейской системы ПВО «Европатриот» вновь обнажила острые проблемы в сфере коллективной безопасности. Бывший начальник генштаба чешской армии Иржи Шедевы в интервью чешскому радио проанализировал уязвимости европейского неба. Он констатировал, что пока Евросоюз ведет долгие дискуссии, Чехия отстает в развитии национальной противоракетной и противодроновой обороны, оставаясь зависимой от советского наследия. Материал подготовил Антон Каймаков.
2: Комментируя предложение главы чешского правительства о создании общеевропейского щита ПВО, Ириш Шедиви отметил, что сами по себе эти обсуждения не новы. Однако из-за нехватки американских ракет дискуссия перешла в фазу жесткого кризиса. Эксперт подчеркивает.
5: To není myšlenka úplně nová, že by se měla vytvořit evropská schopnost
2: protiraketové. Sama po sebe idea создания европейского потенциала противоракетной и противовоздушной обороны далеко не нова. С другой стороны, эта дискуссия тянется уже слишком долго. Сейчас она обострилась из-за того, что Соединенные Штаты Америки не успевают поставлять достаточное количество ракет, прежде всего для комплексов «Патриот». Эти споры идут уже какое-то время, но ощутимых результатов пока так и нет.
5: Ta debata už probíhá nějakou dobu, ale zatím ještě pořád nejsou matatelné výsledky.
2: И Решетивый согласился с критикой нынешней парламентской оппозиции по поводу того, что Чехия до сих пор не вошла в коалицию по созданию интегрированной европейской системы ПРО против баллистических ракет. По его словам, это очевидная ошибка, обусловленная нежеланием Праги увеличивать оборонный бюджет. До тех пор, пока чешская сторона ограничивает военные расходы, любое участие государства в подобных масштабных проектах будет носить исключительно символический характер. Касаясь заявлений руководства Еврокомиссии о планах развивать ПВО на базе существующего противоракетного комплекса «Фрея», экс-глава Генштаба уточнил, что речь идет об украинской разработке, которая все еще дорабатывается. В то же время европейские оборонные системы также имеют серьезный изъян. Они практически не способны работать на больших высотах.
5: Je potřeba vidět to, že my jsme se soustředili jako Evropané na tu nižší.
2: Важно понимать, что мы, европейцы, сосредоточились на более низких эшелонах обороны. А вот в том высотном диапазоне, который обеспечивают американские комплексы, у нас возможностей практически нет. И это как раз то, что нам еще только предстоит сделать. То есть тактический и оперативно-тактический уровень ПВО у нас закрыт европейскими системами. Здесь задействован французские комплексы, свой вклад вносят Великобритания и Германия. Тем не менее, нам все еще нужно вложить немало средств и опыта именно в развитие высотного перехвата. Речь идет о возможностях уничтожения ракет в наивысшей точке их баллистической траектории, что, очевидно, обеспечивает наибольшую вероятность поражения цели и защиту территории.
5: Похопительнее и наивысшей правдоподобности их засажений, а заровень обрана того území.
2: Обращает внимание эксперт Ирий Шидивый. По мнению военно-политического специалиста, опыт боевых действий в Украине имеет колоссальное значение, и его необходимо срочно интегрировать в общеевропейский оборонный потенциал. Тревожная ситуация, по словам Ирии Шидивы, складывается вокруг защиты самой Чехии от потенциальных атак БПЛА. На данный момент страна полагается на морально устаревший советский ЗРК «Куб» и ПЗРК малой дальности. Ожидаемое принятие на вооружение израильских систем «Спайдер» лишь частично закроет малые высоты, но не решит проблему комплексно.
5: Česká republika musí řešit tu dronovou obranu za prvé celoplošně.
2: Поэтому Чехии необходимо

0: Ale poměrně velký problém je v obraně teritoria.
1: Говорит экс-начальник чешского генштаба Ири Шидиби. В качестве примера оперативного реагирования был упомянут недавний инцидент, когда Польша на фоне российских атак подняла по тревоге авиацию. Чешские истребители «Гриппен» также были готовы вылететь на перехват. Тем не менее, эксперт резюмировал, что сверхзвуковые истребители эффективны против крылатых ракет, тогда как для борьбы с медленными дронами Европе и Чехии требуются иные специализированные средства.
2: Если на чешской улице обычный прохожий появится с оружием, то, скорее всего, вызовут полицию, даже если это оружие муляж.
3: Тема дня.
2: Чешская полиция все чаще сталкивается с теми, кто разгуливает по улицам и паркам с муляжами огнестрельного оружия. Отличить такие игрушечные стволы от настоящих пистолетов и винтовок на глаз практически невозможно. Хотя ношение такой имитации оружия в Чехии преступлением не является, невинная прогулка вполне может закончиться реальным вмешательством полиции, как это случилось недавно в городе Елове у Праги.
4: Teď se díváme na případ, který se udál relativně nedávno, kdy...
1: Я имею в виду случай, который произошел относительно недавно. Молодой человек достал из чехла оружие и направил на маленького ребенка, находившегося поблизости. В ходе последующей проверки выяснилось, что это было оружие для страйкбола.
4: Было защищено, если едно во альцовство збрань.
2: Рассказывает начальник городской полиции Елова у Праги Петер Шах, показывая кадры с камеры видеонаблюдения. Кадры выглядят достаточно жутко. На них действительно высокий и широкий в плечах молодой человек достает оружие, направляет его в голову маленькому ребенку, затем прячет, и при этом у него еще выпадает на землю магазин. Как раз в тот момент Петер Шах наблюдал за городской площадью через уличную камеру слежения.
4: Так, určitě, když jsem tohleto zaregistroval, takže jsem okamžitě zalarmoval naší druhou.
1: Когда я это заметил, то сразу же поднял по тревоге наш второй патруль и коллег из государственной полиции, и мы вместе немедленно отправились на место, чтобы разобраться в ситуации. К счастью, как я уже говорил, подтвердилось, что это было не настоящее оружие, но его действительно можно было перепутать с реальным.
4: Она зброня, але была оправду заменителна с ту реальну зброню.
2: Комментирует Петр Шах происшествие в интервью чешскому радио. Подобных происшествий в Чехии становится все больше.
1: Да, мы часто сталкиваемся с такими случаями. Само по себе ношение макета оружия в общественных местах не является противоправным. Однако человек подвергает себя риску, что полиция может применить против него определенные меры, поскольку люди сообщают, что где-то ходит человек с огнестрелом.
2: Подтверждает пресс-секретарь полицейского президиума, он же Маравчик. По данным полиции, проблема заключается еще и в том, что страйкбольное оружие и макеты выглядят точь-в-точь, как настоящие огнестрельные стволы, и заметить разницу сразу просто невозможно. Это наглядно демонстрирует начальник городской полиции Еловой Праги Петр Шах.
4: Мамы тады айсофтовую збрань, которая на пленове...
1: Перед нами страйкбольный пистолет, который работает от газовых баллончиков и снабжается пластиковыми шариками. Это оружие, которое действительно с первого взгляда, как по исполнению, так и по весу, неотличимо от настоящего. Ход оружия очень реалистичен. Этот макет, оружие для страйкбола, даже звуки издает натуральные, например, при передергивании затвора. Все выглядит очень натурально, его легко перепутать с боевым оружием.
4: Это легко заменительное оружие.
2: Показывает Петр Шах, щелкая затвором. Еще один сигнал от граждан о том, что по улице ходит человек с оружием, полицейские получили в начале сентября в городе Кладно. И здесь в итоге, по словам пресс-секретаря полиции Михаилы Рихтеровой, выяснилось, что оружие было не настоящим. После проведения полной проверки полицейские установили, что молодой человек сделал макет оружия из папье-маше, однако он им никак не размахивал и ни на кого не направлял. Он хотел показать свое изделие другу и, чтобы не испортить его, не стал прятать в сумку. По результатам всестороннего расследования полицейские не выявили никаких подозрений в противоправном деянии, в связи с чем дело закрыли.

0: protiprávního jednání a proto tuto věc odložili.
1: Объясняет пресс-секретарь. Таким образом, случай вклада по заявлению полиции лишь подтверждает, что не стоит появляться в общественных местах с чем-то, что внешне напоминает оружие. В Чехии действуют одни из самых либеральных правил владения огнестрельным оружием в Европе. Сдав экзамены и выполнив ряд других условий, любой гражданин, достигший возраста 21 года, может приобрести оружие для самозащиты, в том числе короткоствольное. В Чешскую декларацию основных прав и свобод человека внесено право защищать свою жизнь и жизнь других людей при помощи оружия. Но серия трагических инцидентов с массовой стрельбой несколько изменила отношение общества к общественной безопасности. В новейшей истории страны уже есть ряд таких трагических эпизодов шутинга. Последний – это 21 декабря 2023 года, когда произошла трагедия на философском факультете Карлова университета, когда студент устроил стрельбу в здании, лишив жизни 14 человек. С 1 января этого года вступил в силу новый закон об оружии и боеприпасах, который несколько ужесточает правила. Оружейные магазины теперь обязаны фиксировать и передавать в полицию информацию о подозрительных покупках, а врачи, включая психиатров, получили прямой доступ к регистру оружия. Имя княгини Натальи Яшвили, одной из самых заметных фигур русской эмиграции первой волны, вновь появилось на ее могиле. В 2011 году в этой могиле был погребен архимандрит Сильвестр Вайло, после чего остальные имена захоронения исчезли. Лишь недавно историческая справедливость была восстановлена. Пражские активисты, графический дизайнер Вадим Адонин и исследователь русской эмиграции Владимир Поморцев вернули на надгробие имена всех, чей прах лежит в этом захоронении. Мы сегодня обсуждаем историю исчезновения и восстановления в русском некрополе Ольшанского кладбища в Праге могилы княгини Натальи Яшвиль. Она скончалась в эмиграции в 1939 году. Владимир, пожалуйста, расскажите, кем была Наталья Григорьевна и как она вошла в историю?
2: Для Праги это была очень знаковая фигура. Это была, наверное, одна из самых выдающихся представительниц русской эмиграции в Праге. Можно просто по пальцам загибать, что важное она сделала здесь. Она происходила из очень знатного дворянского рода. Сама она в девичестве была Филипсон. Соответственно, можно догадаться по фамилии, что ее предки приехали в Российскую империю из Шотландии, благодаря чему вся семья прекрасно знала английский язык традиционно. Вышла замуж она за князя Яшвиля, соответственно, стала княгиней Яшвиль. И в этом качестве она уже вошла в историю, как княгиня Наталья Григорьевна Яшвиль. Она оказывается в Чехословакии с дочерью.
1: И как они попали, как все вот через...
2: Неизвестно, как они перемещались вот с января 18 года из Киева до ноября 20 года, когда началась эвакуация Крыма. Но из Крыма они уехали вместе с отступающей армией барона Врангеля, с остатками русской армии генерала Врангеля. Оказались в Константинополе. В Константинополе они живут полтора года.
1: И в каком возрасте она попала в Чехословакию?
2: Считайте, если она в 61 году родилась, в 22 году в январе она приехала.
1: И она приехала в Чехословакию именно потому, что рассчитывала здесь на акцию помощи,
2: да,
1: и рассчитывала на какую-то...
2: Да. Важную роль сыграло то, что знаменитый киевский врач Вацлав Гирс стал заместителем министра иностранных дел. Гирс узнал весь Киев, все киевляне знали Гирсу и, в общем, пользовались по мере возможности личными связями с этим чехословацким чиновником. Она приезжает сюда, она здесь вливается в жизнь православного прихода, в жизнь русской колонии в Праге. 23 июля 24 года было создано Успенское братство. Организация, которая строила Успенский храм на Ольшанском кладбище, княгиня Яшвиль была одной из основательниц Успенского братства. Она была членом Успенского братства с момента основания. Все члены ее семьи, которые потом оказались, либо вместе с ней дочь приехала, либо потом сестра мужа и ее собственная сестра тоже приехали в Чехословакию. Они тоже были членами Успенского братства. Это та организация, которая построила главный памятник пребывания русских беженцев на территории Чехословакии, Успенский храм на Ольшанском кладбище. Она была очень верующей человек. человек. Она для Успенского храма, когда состоялась уже церемония освящения 22 ноября 25 года, вместе с другими женщинами сшила одеяние для всего духовенства, то есть храм освящали в одеяниях, которые сшила она. Она пожертвовала храму свою, видимо, свою семейную лампаду. Большая лампада княгини Яшвили, она значится в переписи имущества Успенского храма.
1: Которая пропала.
2: Которая пропала, да.
1: И она так и не нашлась.
2: Она так и не нашлась, пока, по крайней мере, полиция пока ничего не сказала. Она висела в храме, видимо, с 25 года над царскими вратами до вот 2011 году, мне кажется, следы ее теряются. Я предполагаю, что она могла пожертвовать ее в память о своем сыне, который был расстрелян большевиками в Киеве. Еще она здесь знакомится с академиком Кондаковым, который в это время жил в эмиграции. У него она берет, по сути, первые уроки иконописи. Когда академик Кондаков умирает в феврале 25 года, княгиня Яшвили становится одним из основателей сначала семинара имени Кондакова, потом археологического института имени Кондакова. В 34 году умирает ее дочь от
1: туберкулеза. То есть ее дочь умерла раньше, да, да, по-моему, да, на 4 года? Или
2: она умерла в 34 году, на 5 лет, получается, раньше.
1: А от чего?
2: Туберкулез. Примерно каждая вторая смерть в русской эмиграции была смерть от туберкулеза. И в 39 году, летом уже, после того, Прага была оккупирована гитлеровцами, княгиня Яшвили умирает.
1: И мы теперь переходим к такой неоднозначной фигуре, архимандрит Сильвестр Вайло, который как раз и оказался тем, кто претендовал, я так понимаю, что на владение этой могилой.
2: Про отца Сильвестра, наверное, Вадим лучше расскажет.
1: Да, расскажите, пожалуйста, нам эту историю.
3: Так, ну вот насчет того, что претендовал, мне кажется, важно слова называть как-то более правильные, да? Я не знаю, насколько он там претендовал. Насколько я понимаю, он занимался, когда был настоятелем Успенского храма на Ольшанском кладбище, восстановлением каких-то могил. Это то, что я застал, да? То есть я помню, что вот порядка, наверное, там 50 крестов, которые он покупал, по всей видимости, это были, возможно, приходские деньги, да, и восстанавливали на кладбищах. То есть это то, что, наверное, сейчас можно видеть, какие там коричневые, да, кресты стоят.
1: А вы как прихожанина с ним общались?
3: Да, у меня опыт такой, что в начале 2000-х лет, когда я приехал, абсолютно случайно в тот момент, я не собирался быть верующим человеком, и абсолютно случайно оказался на Ольшанском кладбище. Ну, видно, Бог меня так привел, да, познакомил и с отцом Сильвестром, и с теми людьми, кто тогда был на приходе. И отец Сильвестр, насколько я знаю, проплачивал в тот момент две могилы, в одной из которых и был впоследствии захоронен. Дефицит, да, мест появился для людей православных. Это для большинства принципиальный момент не предавать свои тела кремации, а быть захороненными в земле. Вот этот дефицит, я понимаю, создал определенный спрос. Думать о том, где ты будешь захоронен, наверное, это, в принципе, правильная вещь, да, немножечко думать наперед. Поэтому если отец Сильвестр, не могу сказать, что он целенаправленно думал, что он будет похоронен вот так, скорее всего, вот он настолько не был уверен в своих днях кончине и в месте кончине. Да? Но, по крайней мере, он проплачивал эти места и, возможно, изъявлял свое желание быть похороненным рядом с Ольшанским кладбищем, там, где он был настоящим.
1: С храмом.
3: Да, это, мне кажется, в принципе, вполне естественно, да, звучит для православного священника.
1: Владимир, вы хотели что-то добавить?
2: Я буквально пару слов скажу. Княгиня Яшвили не была достаточно известна, ее могила не была достаточным образом защищена. Это недоработка, в общем, это проблема, за которую несут ответственность, в общем, примерно все, кто имел какое-то отношение к Ольшанскому кладбищу. Карту Ольшанского кладбища я опубликовал полгода назад только всего. Никакой карты до этого не было, и просто где находится какая могила, было невозможно понять. Я просто обходил ножками Ольшанское кладбище, пытаясь понять, как нумерация устроена в этом месте, чтобы определить, где какая могила находится. Сегодня, по крайней мере, за последние 5 лет ни одна значимая могила на Ольшанском кладбище не пропала. В общем, мы движемся в этом направлении. Более того, пример могилы княгини Яшвили может стать примерами для других могил, которые были утрачены, когда будет, в общем, правильно, наверное, указать имя героини знаменитой картины Ильи Машкова «Дама с фазанами», которая похоронена на Ольшанском кладбище, что она здесь похоронена, может быть, там и приложить маленькую фотографию, маленькую репродукцию этой знаменитой картины. Одной, наверное, из самых знаменитых работ русского авангарда. Я думаю, что со временем возникнет общественный консенсус, что те могилы, которые были вот так вот по недосмотру утрачены за последние десятилетия, даже, может быть, за последние полвека, постепенно будут на Ольшанское кладбище возвращаться. Я многим людям уже успел рассказать о восстановлении имени княгини Яшвили, рассказывал тем людям, которые переживали за эту могилу, исследователи, специалисты по истории русской эмиграции. Я вижу, просто видел их реакцию, они в абсолютном восторге, что, наконец, имя княгини Яшвили вернулось на Ольшанское кладбище, потому что это была могила, которая была таким символом тех проблем, которые свалились на Ольшанское кладбище за последние годы, за последние пару десятилетий особенно. И я очень надеюсь, что там могила, то, что впервые появилась, восстановленная за последнее время могила, где перечислены все похороненные в этой могиле, станет хорошим примером для владельцев других могил. В общем, в идеале, мне кажется, было бы, чтобы владельцы каждой могилы на каждой могиле написали полный список тех людей, которые в этой могиле похоронены. У меня этот список есть уже почти на все могилы, так что если ко мне кто-то будет обращаться, я с удовольствием помогу, так же, как помог Вадиму и его сподвижникам восстановить все имена. Я надеюсь, что таких могил будет прибывать, а потом просто будет уже признаком хорошего тона указывать на могиле всех людей, которые в этой могиле похоронены.
1: Мы завершаем программу Русской службы радио Прага «30 минут о Чехии» в студии. С вами прощается Катерина Испурвит.

0: В эфире русская служба «Радио Прага». Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
1: Сегодня среда, 30 сентября, и вы слушаете подкаст «30 минут о Чехии». Из студии в Праге вас приветствует Катерина Айспурвит. Выборы в России под грохот украинских беспилотников. Комментарий чешского политолога. Почему Чехия и Евросоюз в целом не готовы к современным угрозам с воздуха, объясняет бывший начальник чешского генштаба.
2: Мы, европейцы, сосредоточились на более низких эшелонах обороны. А вот в том высотном диапазоне, который обеспечивают американские комплексы, у нас возможностей практически нет.
1: Чешская полиция все чаще сталкивается с теми, кто разгуливает по улицам и площадям с мульвежами огнестрельного оружия.
2: Молодой человек достал из чехла оружие и направил на маленького ребенка, находившегося поблизости. В ходе последующей проверки выяснилось, что это было оружие для страйкбола.
1: Имя княгини Натальи Яшвили, одной из самых заметных фигур русской эмиграции, вновь появилось на ее могиле.
3: Впервые появилась восстановленная за последнее время могила, где перечислены все похороненные в этой могиле, станет хорошим примером для владельцев других могил. В общем, в идеале, мне кажется, было бы, чтобы владельцы каждой могилы на каждой могиле написали полный список тех людей, которые в этой могиле похоронены.
1: Об этом в подкасте «30 минут о Чехии». В Российской Федерации на первых с начала полномасштабной войны в Украине «Единая Россия» обеспечила себе большинство в Госдуме. Кремль преподнес этот результат как символ массовой поддержки продолжения боевых действий. Но картинку подпортила масштабная атака на Москву украинских дронов. Способность российских властей сгладить этот инцидент и не напоминать гражданам о потерях комментирует чешский политолог Вадим Баар. Подробнее Антон Каймаков.
2: Политический географ с кафедры социальной географии факультета естествознания Остравского университета Владимир Баар, отвечая на вопросы редактора Даниэлы Вырбовой в эфире станции «Чешское радио плюс», отметил. Безусловно, они настоящие мастера по части объяснений. Это специальная избирательная операция, как ее можно назвать, определенно успешнее, чем специальная военная операция в Украине. Срывы голосования из-за ударов, причем не только беспилотников, но и кибератак, людям, конечно же, преподнесут как вылазки преступников, которые пытаются разрушить закон и порядок. И это вполне логично. Если у власти находится режим со всеми признаками фашистской политической системы, отсюда и новый политологический термин «рашисты», он всегда будет указывать на то, что другие – это зло. Отсюда и постоянное обвинение в адрес украинцев в том, что они якобы управляемые некой нацистской хунтой. В это, разумеется, не верит практически никто, за исключением людей, чьи сердца бьются в унисон с Востоком. А такие, конечно, найдутся, ну и у нас в Чехии. Касаясь темы системной оппозиции, эксперт подчеркнул, что судить о ее результатах крайне сложно. Партия «Справедливая Россия», пытавшаяся, как отметил эксперт, разыгрывать карту социал-демократии, сначала не проходила в парламент, хотя всегда находилась под полным контролем «Единой России». Что касается КПРФ, то заявления коммунистов о вбросах бюллетеней и фальсификациях социальный географ Владимир Баар считает лишь попыткой привлечь внимание протестного электората. На самом же деле сегодняшняя КПРФ принципиально ничем не отличается от партии власти, превратившись из прежних интернационалистов в радикальных русских националистов, прочно встроенных в экономические структуры. В то же время эксперт выделил акцию протеста «Полдень против Путина», которую призывала Юлия Навальная. Жители действительно массово выстроились в очереди перед участками, выполняя свой гражданский долг, из-за чего полиции было трудно их разгонять. Тем не менее, около 80 человек были задержаны. Протест задушили в зародыше, а государственные медиа полностью проигнорировали это событие. Рассуждая о легитимности выборов на фоне недопуска наблюдателей ОБСЕ и многочисленных свидетельств нарушений, опубликованных изданием «Медуза», Владимир Баар выразил уверенность, что международное сообщество признает этот процесс лишь имитацией.
4: Samozřejmě, že bude se poukazovat na to, že to byly takzvané volby,
2: фальсификации. Ну, само собой, все будут указывать на то, что это были лишь так называемые выборы. Чистой воды фальсификация народного волеизъявления и ничего более. Это наглядная демонстрация того, как современные автократы научились виртуозно играть в демократию, создавать видимость избирательного процесса, присутствие других партий и даже оппозиции. Хотя в этот раз оппозиционное яблоко на всякий случай отстранили полностью. Побоялись, что не успеют скрыть масштаб фальсификации при подсчете голосов. Эта система отличается от коммунистической, когда на выборы тащили силой, а к тем, кто не пришел, заявлялись прямо домой и брали на карандаш, обеспечивая явку в 99,99%. Сегодня Кремлю это не нужно. Они прекрасно знают, достаточно гарантировать себе простое конституционное большинство, чтобы потом перекраивать основной закон страны под любые свои прихоти. Это крайне изощренный подход. И он, безусловно, играет на руку всем тем, кому не по душе демократия, кто восхищается жесткой российской моделью управления и считает ее единственно верной.
4: Твердого режима в Руску се им ліби, также го власне адорує, що справді.
2: По мнению чешского аналитика, итоги голосования в России никак не приблизят мирное урегулирование. Владимир Путин сделал ставку на массированные удары высокотехнологичными беспилотниками, в частности, очередным поколением иранских шахедов, с целью методично уничтожать украинскую инфраструктуру и буквально выморозить население зимой. Барр назвал это военным преступлением, за которое режим неизбежно будет осужден историей. Он привел исторические параллели с действиями Великобритании и Ирландии более века назад и Франции в Алжире. В обоих случаях жесткие методы подавления привели лишь к потере этих территорий. И Россию ждет аналогичный исход. Удержать Украину она не сможет. В завершении эксперт затронул тему геополитического положения Российской Федерации. С начала вторжения страна попала в сильнейшую экономическую зависимость от Китая. Пекин не оказывает давления на Москву, поскольку текущее положение дел ему максимально выгодно. О таком подчинении России в КНР могли только мечтать. Российские же власти фатально просчитались, рассчитывая, что мир и Китай будут зависеть от их сырья. В итоге мафиозная структура, подмявшая под себя российскую экономику, загнала страну в тупик, а расплачиваться за четвертьвековое правление Путина придется будущим поколениям. Завершая в интервью оценку внутренних процессов России и их восприятия в Европе, Владимир Барр подытожил.
4: С выемкой тех наибогатших и тех великих местах, в подстате, сбиток русского.
2: Глубинка России живет буквально не живет, а выживает, и сегодня напрямую зависит от войны. В отдаленных регионах люди сейчас зарабатывают больше всего именно там, где производят оружие. Если ВПК остановится, они лишатся этого дохода. Война для сегодняшней России стала настоящей альфой и омегой. Пока у нас на Западе раздаются призывы к миру, в России слышны призывы к войне. И тем, кто живет здесь, в Европе, тоже пора бы это наконец осознать.
4: Тому делать таки и порядок между теми, кто живет у нас в Европе, а подобное.
1: Инициатива премьер-министра Чехии Андрея Бабиша по созданию единой европейской системы ПВО «Европатриот» вновь обнажила острые проблемы в сфере коллективной безопасности. Бывший начальник генштаба чешской армии Иржи Шедевы в интервью чешскому радио проанализировал уязвимости европейского неба. Он констатировал, что пока Евросоюз ведет долгие дискуссии, Чехия отстает в развитии национальной противоракетной и противодроновой обороны, оставаясь зависимой от советского наследия. Материал подготовил Антон Каймаков.
2: Комментируя предложение главы чешского правительства о создании общеевропейского счета ПВО, Ириш Шедиви отметил, что сами по себе эти обсуждения не новы. Однако из-за нехватки американских ракет дискуссия перешла в фазу жесткого кризиса. Эксперт подчеркивает.
5: Ono to není myšlenka úplně nová, že by se měla vytvořit evropská schopnost protiraketové.
2: Сама по себе идея создания европейского потенциала противоракетной и противовоздушной обороны далеко не нова. С другой стороны, эта дискуссия тянется уже слишком долго. Сейчас она обострилась из-за того, что Соединенные Штаты Америки не успевают поставлять достаточное количество ракет, прежде всего для комплексов «Патриот». Эти споры идут уже какое-то время, но ощутимых результатов пока так. Нет.
5: Ta debata už probíhá nějakou dobu, ale zatím ještě pořád nejsou matatelné výsledky.
2: И Решетилов согласился с критикой нынешней парламентской оппозиции по поводу того, что Чехия до сих пор не вошла в коалицию по созданию интегрированной европейской системы ПРО против баллистических ракет. По его словам, это очевидная ошибка, обусловленная нежеланием Праги увеличивать оборонный бюджет. До тех пор, пока чешская сторона ограничивает военные расходы, любое участие государства в подобных масштабных проектах будет носить исключительно символический характер. Касаясь заявления руководства Еврокомиссии о планах развивать ПВО на базе существующего противоракетного комплекса «Фрея», экс-глава Генштаба уточнил, что речь идет об украинской разработке, которая все еще дорабатывается. В то же время европейские оборонные системы также имеют серьезный изъян. Они практически не способны работать на больших высотах.
5: Je potřeba vidět to, že my jsme se soustředili jako Evropané na tu nižší.
2: Важно понимать, что мы, европейцы, сосредоточились на более низких эшелонах обороны. А вот в том высотном диапазоне, который обеспечивают американские комплексы, у нас возможностей практически нет. И это как раз то, что нам еще только предстоит сделать. То есть тактический и оперативно-тактический уровень ПВО у нас закрыт европейскими системами. Здесь задействованы французские комплексы, свой вклад вносят Великобритания и Германия. Тем не менее, нам все еще нужно вложить немало средств и опыта именно в развитие высотного перехвата. Речь идет о возможностях уничтожения ракет в наивысшей точке их баллистической траектории, что, очевидно, обеспечивает наибольшую вероятность поражения цели и защиту территории.
5: Похопительнее и наивысшей правдоподобности их засажений, а заровень обрана того území.
2: Обращает внимание эксперт Ирий Шидивый. По мнению военно-политического специалиста, опыт боевых действий в Украине имеет колоссальное значение, и его необходимо срочно интегрировать в общеевропейский оборонный потенциал. Тревожная ситуация, по словам Ирии Шидивы, складывается вокруг защиты самой Чехии от потенциальных атак БПЛА. На данный момент страна полагается на морально устаревший советский ЗРК «Куб» и ПЗРК малой дальности. Ожидаемое принятие на вооружение израильских систем «Спайдер» лишь частично закроет малые высоты, но не решит проблему комплексно.
5: Česká republika musí řešit tu dronovou obranu zaprvé celoplošně.
2: Поэтому Чехии необходимо решать проблемы противодроновой обороны в общенациональном масштабе. Совершенно очевидно, что силами какой-то одной централизованной системы защититься от БПЛА невозможно. Опыт боевых действий в Украине показывает, что российская страна способна атаковать беспилотниками огромные территории, и Чехия обязана на это реагировать. Развертывание такой защиты – это то, что нам еще только предстоит сделать, и этот процесс потребует очень серьезных финансовых вложений. Если боевые подразделения, предназначенные для отправки на фронт, защищены лучше, то оборона самой территории страны остается проблемой. Говорит экс-начальник чешского генштаба Ирий Шидивый. В качестве примера оперативного реагирования был упомянут недавний инцидент, когда Польша на фоне российских атак подняла по тревоге авиацию. Чешские истребители «Гриппен» также были готовы вылететь на перехват. Тем не менее, эксперт резюмировал, что сверхзвуковые истребители эффективны против крылатых ракет, тогда как для борьбы с медленными дронами Европе и Чехии требуются иные специализированные средства.
1: Если на чешской улице обычный прохожий появится

0: v городе Jilove u Prahy.
1: Teď se díváme na případ, který se udál relativně nedávno, kdy
2: Я имею в виду случай, который произошел относительно недавно. Молодой человек достал из чехла оружие и направил на маленького ребенка, находившегося поблизости. В ходе последующей проверки выяснилось, что это было оружие для страйкбола.
0: Рассказывает начальник городской полиции Йилове у Праги Петер Шах, показывая кадры с камеры видеонаблюдения. Кадры выглядят достаточно жутко. На них действительно высокий и широкий в плечах молодой человек достает оружие, направляет его в голову маленькому ребенку, затем прячет, и при этом у него еще выпадает на землю магазин. Как раз в тот момент Петер Шах наблюдал за городской площадью через уличную камеру слежения.
1: Так, určitě, když jsem tohleto zaregistroval, takže jsem okamžitě zalarmoval naší druhou.
2: Когда я это заметил, то сразу же поднял по тревоге наш второй патруль и коллег из государственной полиции, и мы вместе немедленно отправились на место, чтобы разобраться в ситуации. К счастью, как я уже говорил, подтвердилось, что это было не настоящее оружие, но его действительно можно было перепутать с реальным.
1: Она зброня, але была оправду заменителна с ту реальну зброню.
0: Комментирует Петр Шах происшествие в интервью чешскому радио. Подобных происшествий в Чехии становится все больше.
2: Да, мы часто сталкиваемся с такими случаями. Само по себе ношение макета оружия в общественных местах не является противоправным. Однако человек подвергает себя риску, что полиция может применить против него определенные меры, поскольку люди сообщают, что где-то ходит человек с огнестрелом.
3: Тоже люди нахласи, если где погибает человек со стрелом сбрани.
0: Подтверждает пресс-секретарь полицейского президиума Ондрей Маравчик. По данным полиции, проблема заключается еще и в том, что страйкбольное оружие и макеты выглядят точь-в-точь как настоящие огнестрельные стволы, и заметить разницу сразу просто невозможно. Это наглядно демонстрирует начальник городской полиции Йилове у Праги Петер Шах.
1: Маме тады айсофтовую сбрань, которая на пленовое...
2: Перед нами страйкбольный пистолет, который работает от газовых баллончиков и снабжается пластиковыми шариками. Это оружие, которое действительно с первого взгляда, как по исполнению, так и по весу, неотличимо от настоящего. Ход оружия очень реалистичен. Этот макет, оружие для страйкбола, даже звуки издает натуральные, например, при передергивании затвора. Все выглядит очень натурально, его легко перепутать с боевым оружием.
1: Это легко заменительное оружие.
0: Показывает Петер Шах, щелкая затвором. Еще один сигнал от граждан о том, что по улице ходит человек с оружием, полицейские получили в начале сентября в городе Кладно. И здесь в итоге, по словам пресс-секретаря полиции Михаилы Рихтеровой, выяснилось, что оружие было ненастоящим. После проведения полной проверки полицейские установили, что молодой человек сделал макет оружия из папье-маше, однако он им никак не размахивал и ни на кого не направлял. Он хотел показать свое изделие другу, и чтобы не испортить его, не стал прятать в сумку. По результатам всестороннего расследования полицейские не выявили никаких подозрений в противоправном деянии, в связи с чем дело закрыли.
4: Подозрение с противоправного деяния, а прото туто вец отложили.
0: Объясняет пресс-секретарь. Таким образом, случай в Кладно, по заявлению полиции, лишь подтверждает, что не стоит появляться в общественных местах с чем-то, что внешне напоминает оружие. В Чехии действуют одни из самых либеральных правил владения огнестрельным оружием в Европе. Сдав экзамены и выполнив ряд других условий, любой гражданин, достигший возраста 21 года, может приобрести оружие для самозащиты, в том числе короткоствольное. В Чешскую декларацию основных прав и свобод человека внесено право защищать свою жизнь и жизнь других людей при помощи оружия. Но серия трагических инцидентов с массовой стрельбой несколько изменила отношение общества к общественной безопасности. В новейшей истории страны уже есть ряд таких трагических эпизодов шутинга. Последний – это 21 декабря 2023 года, когда произошла трагедия на философском факультете Карлова университета, когда студент устроил стрельбу в здании, лишив жизни 14 человек. С 1 января этого года вступил в силу новый закон об оружии и боеприпасах, который несколько ужесточает правила. Оружейные магазины теперь обязаны фиксировать и передавать в полицию информацию о подозрениях подозрительных покупок.

0: а врачи, включая психиатров, получили прямой доступ к регистру оружия. Имя княгини Натальи Яшвили, одной из самых заметных фигур русской эмиграции первой волны, вновь появилось на ее могиле. В 2011 году в этой могиле был погребен архимандрит Сильвестр Вайло, после чего остальные имена захоронения исчезли. Лишь недавно историческая справедливость была восстановлена. Пражские активисты, графический дизайнер Вадим Адонин и исследователь русской эмиграции Владимир Поморцев вернули на надгробие имена всех, чей прах лежит в этом захоронении. Мы сегодня обсуждаем историю исчезновения и восстановления в русском некрополе Ольшанского кладбища в Праге могилы княгини Натальи Яшвиль. Она скончалась в эмиграции в 1939 году. Владимир, пожалуйста, расскажите, кем была Наталья Григорьевна и как она вошла в историю?
1: Для Праги это была очень знаковая фигура. Это была, наверное, одна из самых выдающихся представительниц русской эмиграции в Праге. Можно просто по пальцам загибать, что важное она сделала здесь. Она происходила из очень знатного дворянского рода. Сама она в девичестве была Филипсон. Соответственно, можно догадаться по фамилии, что ее предки приехали в Российскую империю из Шотландии, благодаря чему вся семья прекрасно знала английский язык традиционно. Вышла замуж она за князя Яшвиля, соответственно, стала княгиней Яшвиль. И в этом качестве она уже вошла в историю, как княгиня Наталья Григорьевна Яшвиль. Она оказывается в Чехословакии с дочерью.
0: И как они попали, как все вот через...
1: Неизвестно, как они перемещались вот с января 18 года из Киева до ноября 20 года, когда началась эвакуация Крыма. Но из Крыма они уехали вместе с отступающей армией барона Врангеля, с остатками русской армии генерала Врангеля. Оказались в Константинополе. В Константинополе они живут полтора года.
0: И в каком возрасте она попала в Чехословакию?
1: Считайте, если она в 61 году родилась, в 22 году в январе она приехала.
0: И она приехала в Чехословакию именно потому, что рассчитывала здесь на акцию помощи,
1: да,
0: и рассчитывала
1: на
0: какую-то...
1: Да. Важную роль сыграло то, что знаменитый киевский врач Вацлав Гирс стал заместителем министра иностранных дел. Гирс узнал весь Киев, все киевляне знали Гирсу и, в общем, пользовались по мере возможности личными связями с этим чехословацким чиновником. Она приезжает сюда, она здесь вливается в жизнь православного прихода, в жизнь русской колонии в Праге. 23 июля 24 года было создано Успенское братство. Организация, которая строила Успенский храм на Ольшанском кладбище, княгиня Яшвиль была одной из основательниц Успенского братства. Она была членом Успенского братства с момента основания. Все члены ее семьи, которые потом оказались, либо вместе с ней дочь приехала, либо потом сестра мужа и ее собственная сестра тоже приехали в Чехословакию. Они тоже были членами Успенского братства. Это та организация, которая построила главный памятник пребывания русских беженцев на территории Чехословакии, Успенский храм на Ольшанском кладбище. Она была очень верующей человек. Она для Успенского храма, когда состоялась уже церемония освящения 22 ноября 25 года, вместе с другими женщинами сшила одеяние для всего духовенства, то есть храм освящали в одеяниях, которые сшила она. Она пожертвовала храму свою, видимо, свою семейную лампаду. Большая лампада княгини Яшвиль, она значится в переписи имущества Успенского храма.
0: Которая пропала.
1: Которая пропала, да.
0: И она так и не нашлась.
1: Она так и не нашлась, пока, по крайней мере, полиция пока ничего не сказала. Она висела в храме, видимо, с 25 года над царскими вратами до вот в 2011 году, мне кажется, следы ее теряются. Я предполагаю, что она могла пожертвовать ее в память о своем сыне, который был расстрелян большевиками в Киеве. Еще она здесь знакомится с академиком Кондаковым, который в это время жил в эмиграции. У него она берет, по сути, первые уроки иконописи. Когда академик Кондаков умирает в феврале 25 года, княгиня Яшвиль становится одним из основателей сначала семинара имени Кондакова, потом археологического института имени Кондакова. В 34 году умирает ее дочь от
0: туберкулеза. То есть ее дочь умирала раньше, да?
1: Да,
0: по-моему,
1: да,
0: на 4 года или...
1: Она умерла в 34 году, на 5 лет, получается, раньше.
0: А от чего?
1: Туберкулез. Примерно каждая вторая смерть в русской эмиграции была смерть от туберкулеза. И в 39 году, летом уже после того, Прага была оккупирована гитлеровцами, княгиня Яшвиль умирает.
0: И мы теперь переходим к такой неоднозначной фигуре, архимандрит Сильвестр Вайло, который как раз и оказался тем, кто претендовал, я так понимаю, что на владение этой могилой.
1: Про отца Сильвестра, наверное, Вадим лучше расскажет.
0: Да, расскажите, пожалуйста, нам эту историю.
2: Так, ну вот насчет того, что претендовал. Мне кажется, важно слова называть как-то более правильные, да? Я не знаю, насколько он там претендовал. Насколько я понимаю, он занимался, когда был настоятелем Успенского храма на Ольшанском кладбище, восстановлением каких-то могил. Это то, что я застал, да? То есть я помню, что вот порядка, наверное, там 50 крестов, которые он покупал. По всей видимости, это были, возможно, приходские деньги, да, и восстанавливали на кладбищах. То есть это то, что, наверное, сейчас можно видеть, какие там коричневые, да, кресты стоят.
0: А вы как прихожанина с ним общались?
2: Да, у меня опыт такой, что в начале 2000-х лет, когда я приехал, абсолютно случайно в тот момент, я не собирался быть верующим человеком, и абсолютно случайно оказался на Ольшанском кладбище. Ну, видно, Бог меня так привел, да, познакомил и с отцом Сильвестром, и с теми людьми, кто тогда был на приходе. И отец Сильвестр, насколько я знаю, проплачивал в тот момент две могилы, в одной из которых и был впоследствии захоронен. Дефицит, да, мест появился для людей православных. Это для большинства принципиальный момент не предавать свои тела кремации, а быть захороненными в земле. Вот этот дефицит, я понимаю, создал определенный спрос. Думать о том, где ты будешь захоронен, наверное, это, в принципе, правильная вещь, да, немножечко думать наперед. Поэтому если отец Сильвестр, не могу сказать, что он целенаправленно думал, что он будет похоронен вот так, скорее всего, вот он настолько не был уверен в своих днях кончине и в месте кончине. Да? Но, по крайней мере, он проплачивал эти места и, возможно, изъявлял свое желание быть похороненным рядом с Ольшанским кладбищем, там, где он был настоящим.
0: С храмом.
2: Да, это, мне кажется, в принципе, вполне естественно, да, звучит для православного священника.
0: Владимир, вы хотели что-то добавить?
1: Я буквально пару слов скажу. Княгиня Яшвили не была достаточно известна, ее могила не была достаточным образом защищена. Это недоработка, в общем, это проблема, за которую несут ответственность, в общем, примерно все, кто имел какое-то отношение к Ольшанскому кладбищу. Карту Ольшанского кладбища я опубликовал полгода назад только всего. Никакой карты до этого не было, и просто где находится какая могила, было невозможно понять. Я просто обходил ножками Ольшанское кладбище, пытаясь понять, как нумерация устроена в этом месте, чтобы определить, где какая могила находится. Сегодня, по крайней мере, за последние 5 лет ни одна значимая могила на Ольшанском кладбище не пропала. В общем, мы движемся в этом направлении. Более того, пример могилы княгини Яшвили может стать примерами для других могил, которые были утрачены, когда будет, в общем, правильно, наверное, указать имя героини знаменитой картины Ильи Машкова «Дама с фазанами», которая похоронена на Ольшанском кладбище, что она здесь похоронена, может быть, там и приложить маленькую фотографию, маленькую репродукцию этой знаменитой картины. Одной, наверное, из самых знаменитых работ русского авангарда. Я думаю, что со временем возникнет общественный консенсус, что те могилы, которые были вот так вот по недосмотру утрачены за последние десятилетия, даже, может быть, за последние полвека, постепенно будут на Ольшанское кладбище возвращаться. Я многим людям уже успел рассказать о восстановлении имени княгини Яшвили, рассказывал тем людям, которые переживали за эту могилу, исследователи, специалисты по истории русской эмиграции. Я вижу, просто видел их реакцию, они в абсолютном восторге, что, наконец, имя княгини Яшвили вернулось на Ольшанское кладбище, потому что это была могила, которая была таким символом тех проблем, которые свалились на Ольшанское кладбище за последние годы, за последние пару десятилетий особенно. И я очень надеюсь, что эта могила, то, что впервые появилась, восстановленная за последнее время, могила, где перечислены все похороненные в этой могиле, станет хорошим примером для владельцев других могил. В общем, в идеале, мне кажется, было бы, чтобы владельцы каждой могилы на каждой могиле написали полный список тех людей, которые в этой могиле похоронены. У меня этот список есть уже почти на все могилы, так что если ко мне кто-то будет обращаться, я с удовольствием помогу, так же, как помог Вадиму и его сподвижникам восстановить все имена. Я надеюсь, что таких могил будет прибывать, а потом просто будет уже признаком хорошего тона указывать на могиле всех людей, которые в этой могиле похоронены.
0: Мы завершаем программу русской службы радио Прага «30 минут о Чехии» в студии. С вами прощается Катерина Испурвит.

0: В эфире русская служба радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
1: Сегодня среда, 30 сентября, и вы слушаете подкаст «30 минут о Чехии». Из студии в Праге вас приветствует Катерина Испурвит. Выборы в России под грохот украинских беспилотников. Комментарий чешского политолога. Почему Чехия и Евросоюз в целом не готовы к современным угрозам с воздуха, объясняет бывший начальник чешского генштаба.
2: Мы, европейцы, сосредоточились на более низких эшелонах обороны. А вот в том высотном диапазоне, который обеспечивают американские комплексы, у нас возможностей практически нет.
1: Чешская полиция все чаще сталкивается с теми, кто разгуливает по улицам и площадям с муляжами огнестрельного оружия.
2: Молодой человек достал из чехла оружие и направил на маленького ребенка, находившегося поблизости. В ходе последующей проверки выяснилось, что это было оружие для страйкбола.
1: Имя княгини Натальи Яшвили, одной из самых заметных фигур русской миграции, вновь появилось на ее могиле.
3: Впервые появилась восстановленная за последнее время могила, где перечислены все похороненные в этой могиле, станет хорошим примером для владельцев других могил. В общем, в идеале, мне кажется, было бы, чтобы владельцы каждой могилы на каждой могиле написали полный список тех людей, которые в этой могиле похоронены.
1: Об этом в подкасте «30 минут о Чехии». В Российской Федерации на первых с начала полномасштабной войны в Украине «Единая Россия» обеспечила себе большинство в Госдуме. Кремль преподнес этот результат как символ массовой поддержки продолжения боевых действий. Но картинку подпортила масштабная атака на Москву украинских дронов. Способность российских властей сгладить этот инцидент и не напоминать гражданам о потерях комментирует чешский политолог Вадим Баар. Подробнее Антон Каймаков.
2: Политический географ с кафедры социальной географии факультета естествознания Остравского университета Владимир Баар, отвечая на вопросы редактора Даниилы Вырбовой в эфире станции «Чешское радио плюс», отметил. Безусловно, они настоящие мастера по части объяснений. Это специальная избирательная операция, как ее можно назвать, определенно успешнее, чем специальная военная операция в Украине. Срывы голосования из-за ударов, причем не только беспилотников, но и кибератак, людям, конечно же, преподнесут как вылазки преступников, которые пытаются разрушить закон и порядок. И это вполне логично. Если у власти находится режим со всеми признаками фашистской политической системы, отсюда и новый политологический термин «рашисты», он всегда будет указывать на то, что другие – это зло. Отсюда и постоянное обвинение в адрес украинцев в том, что они якобы управляемые некой нацистской хунтой. В это, разумеется, не верит практически никто, за исключением людей, чьи сердца бьются в унисон с Востоком. А такие, конечно, найдутся, ну и у нас в Чехии. Касаясь темы системной оппозиции, эксперт подчеркнул, что судить о ее результатах крайне сложно. Партия «Справедливая Россия», пытавшаяся, как отметил эксперт, разыгрывать карту социал-демократии, сначала не проходила в парламент, хотя всегда находилась под полным контролем «Единой России». Что касается КПРФ, то заявления коммунистов о вбросах бюллетеней и фальсификациях социальный географ Владимир Баар считает лишь попыткой привлечь внимание протестного электората. На самом же деле сегодняшняя КПРФ принципиально ничем не отличается от партии власти, превратившись из прежних интернационалистов в радикальных русских националистов, прочно встроенных в экономические структуры. В то же время эксперт выделил акцию протеста «Полдень против Путина», которую призывала Юлия Навальная. Жители действительно массово выстроились в очереди перед участками, выполняя свой гражданский долг, из-за чего полиции было трудно их разгонять. Тем не менее, около 80 человек были задержаны. Протест задушили в зародыше, а государственные медиа полностью проигнорировали это событие. Рассуждая о легитимности выборов на фоне недопуска наблюдателей ОБСЕ и многочисленных свидетельств нарушений, опубликованных изданием «Медуза», Владимир Баар выразил уверенность, что международное сообщество признает этот процесс лишь имитацией.
4: Samozřejmě, že bude se poukazovat na to, že to byly takzvané volby,
2: фальсификации. Ну, само собой, все будут указывать на то, что это были лишь так называемые выборы. Чистой воды фальсификация народного волеизъявления и ничего более. Это наглядная демонстрация того, как современные автократы научились виртуозно играть в демократию, создавать видимость избирательного процесса, присутствие других партий и даже оппозиции. Хотя в этот раз оппозиционное яблоко на всякий случай отстранили полностью. Побоялись, что не успеют скрыть масштаб фальсификации при подсчете голосов. Эта система отличается от коммунистической, когда на выборы тащили силой, а к тем, кто не пришел, заявлялись прямо домой и брали на карандаш, обеспечивая явку в 99,99%. Сегодня Кремлю это не нужно. Они прекрасно знают, достаточно гарантировать себе простое конституционное большинство, чтобы потом перекраивать основной закон страны под любые свои прихоти. Это крайне изощренный подход. И он, безусловно, играет на руку всем тем, кому не по душе демократия, кто восхищается жесткой российской моделью управления и считает ее единственно верной.
4: Твердого режима в Руску се им ліби, также о власне адорує, же справедлив.
2: По мнению чешского аналитика, итоги голосования в России никак не приблизят мирное урегулирование. Владимир Путин сделал ставку на массированные удары высокотехнологичными беспилотниками, в частности, очередным поколением иранских шахедов, с целью методично уничтожать украинскую инфраструктуру и буквально выморозить население зимой. Барр назвал это военным преступлением, за которое режим неизбежно будет осужден историей. Он привел исторические параллели с действиями Великобритании и Ирландии более века назад и Франции и Алжире. В обоих случаях жесткие методы подавления привели лишь к потере этих территорий. И Россию ждет аналогичный исход. Удержать Украину она не сможет. В завершении эксперт затронул тему геополитического положения Российской Федерации. С начала вторжения страна попала в сильнейшую экономическую зависимость от Китая. Пекин не оказывает давления на Москву, поскольку текущее положение дел ему максимально выгодно. О таком подчинении России в КНР могли только мечтать. Российские же власти фатально просчитались, рассчитывая, что мир и Китай будут зависеть от их сырья. В итоге мафиозная структура, подмявшая под себя российскую экономику, загнала страну в тупик, а расплачиваться за четвертьвековое правление Путина придется будущим поколениям. Завершая в интервью оценку внутренних процессов в России и их восприятия в Европе, Владимир Барр подытожил.
4: С выемкой тех наибогатших и тех великих местах, в подстате, сбиток русского.
2: Глубинка России живет буквально не живет, а выживает, и сегодня напрямую зависит от войны. В отдаленных регионах люди сейчас зарабатывают больше всего именно там, где производят оружие. Если ВПК остановится, они лишатся этого дохода. Война для сегодняшней России стала настоящей альфой и омегой. Пока у нас на Западе раздаются призывы к миру, в России слышны призывы к войне. И тем, кто живет здесь, в Европе, тоже пора бы это наконец осознать.
4: Тому делать таки и порядок между теми, кто живет у нас в Европе, а подобное.
1: Инициатива премьер-министра Чехии Андрея Бабиша по созданию единой европейской системы ПВО «Европатриот» вновь обнажила острые проблемы в сфере коллективной безопасности. Бывший начальник генштаба чешской армии Иржи Шедевы в интервью чешскому радио проанализировал уязвимости европейского неба. Он констатировал, что пока Евросоюз ведет долгие дискуссии, Чехия отстает в развитии национальной противоракетной и противодроновой обороны, оставаясь зависимой от советского наследия. Материал подготовил Антон Каймаков.
2: Комментируя предложение главы чешского правительства о создании общеевропейского счета ПВО, Ириш Шедивый отметил, что сами по себе эти обсуждения не новы. Однако из-за нехватки американских ракет дискуссия перешла в фазу жесткого кризиса. Эксперт подчеркивает.
5: To není myšlenka úplně nová, že by se měla vytvořit evropská schopnost protiraketové.
2: Sama po sebe ideja создания европейского потенциала противоракетной и противовоздушной обороны далеко не нова. С другой стороны, эта дискуссия тянется уже слишком долго. Сейчас она обострилась из-за того, что Соединенные Штаты Америки не успевают поставлять достаточное количество ракет, прежде всего для комплексов «Патриот». Эти споры идут уже какое-то время, но ощутимых результатов пока так и нет.
5: Ta debata už probíhá nějakou dobu, ale zatím ještě pořád nejsou matatelné výsledky.
2: И Решетилов согласился с критикой нынешней парламентской оппозиции по поводу того, что Чехия до сих пор не вошла в коалицию по созданию интегрированной европейской системы ПРО против баллистических ракет. По его словам, это очевидная ошибка, обусловленная нежеланием Праги увеличивать оборонный бюджет. До тех пор, пока чешская сторона ограничивает военные расходы, любое участие государства в подобных масштабных проектах будет носить исключительно символический характер. Касаясь заявлений руководства Еврокомиссии о планах развивать ПВО на базе существующего противоракетного комплекса «Фрея», экс-глава Генштаба уточнил, что речь идет об украинской разработке, которая все еще дорабатывается. В то же время европейские оборонные системы также имеют серьезный изъян. Они практически не способны работать на больших высотах.
5: Je potřeba vidět to, že my jsme se soustředili jako Evropané na tu nižší.
2: Важно понимать, что мы, европейцы, сосредоточились на более низких эшелонах обороны. А вот в том высотном диапазоне, который обеспечивают американские комплексы, у нас возможностей практически нет. И это как раз то, что нам еще только предстоит сделать. То есть тактический и оперативно-тактический уровень ПВО у нас закрыт европейскими системами. Здесь задействованы французские комплексы, свой вклад вносят Великобритания и Германия. Тем не менее, нам все еще нужно вложить немало средств и опыта именно в развитие высотного перехвата. Речь идет о возможностях уничтожения ракет в наивысшей точке их баллистической траектории, что, очевидно, обеспечивает наибольшую вероятность поражения цели и защиту территории.
5: Похопительнее и наивысшей правдоподобности их засажений, а заодно оборона того území.
2: Обращает внимание эксперт Ирий Шидивый. По мнению военно-политического специалиста, опыт боевых действий в Украине имеет колоссальное значение, и его необходимо срочно интегрировать в общеевропейский оборонный потенциал. Тревожная ситуация, по словам Ирии Шидивы, складывается вокруг защиты самой Чехии от потенциальных атак БПЛА. На данный момент страна полагается на морально устаревший советский ЗРК «Куб» и ПЗРК малой дальности. Ожидаемое принятие на вооружение израильских систем «Спайдер» лишь частично закроет малые высоты, но не решит проблему комплексно.
5: Чешская Республика мусит решить ту дроновую оборону за первое целоплощение.
2: Поэтому Чехии необходимо решать проблемы противодроновой обороны в общенациональном масштабе. Совершенно очевидно, что силами какой-то одной централизованной системы защититься от БПЛА невозможно. Опыт боевых действий в Украине показывает, что российская страна способна атаковать беспилотниками огромные территории, и Чехия обязана на это реагировать. Развертывание такой защиты – это то, что нам еще только предстоит сделать, и этот процесс потребует очень серьезных финансовых вложений. Если боевые подразделения, предназначенные для отправки на фронт, защищены лучше, то оборона самой территории страны остается проблемой. Говорит экс-начальник чешского генштаба Ирий Шидивый. В качестве примера оперативного реагирования был упомянут недавний инцидент, когда Польша на фоне российских атак подняла по тревоге авиацию. Чешские истребители «Гриппен» также были готовы вылететь на перехват. Тем не менее, эксперт резюмировал, что сверхзвуковые истребители эффективны против крылатых ракет, тогда как для борьбы с медленными дронами Европе и Чехии требуются иные специализированные средства.
1: Если на чешской улице обычный прохожий появится с оружием, то, скорее всего, вызовут полицию, даже если это оружие муляж.
0: Тема дня.
1: Чешская полиция все чаще сталкивается с теми, кто разгуливает по улицам и паркам с муляжами огнестрельного оружия. Отличить такие игрушечные стволы от настоящих пистолетов и винтовок на глаз практически невозможно. Хотя ношение такой имитации оружия в Чехии преступлением не является, невинная прогулка вполне может закончиться реальным вмешательством полиции, как это случилось недавно в городе Елове у Праги.
2: Я имею в виду случай, который произошел относительно недавно. Молодой человек достал из чехла оружие и направил на маленького ребенка, находившегося поблизости. В ходе последующей проверки выяснилось, что это было оружие для страйкбола.
1: Рассказывает начальник городской полиции Елове у Праги Петр Шах, показывая кадры с камер

0: немедленно отправились на место, чтобы разобраться в ситуации. К счастью, как я уже говорил, подтвердилось, что это было не настоящее оружие, но его действительно можно было перепутать с реальным.
1: Комментирует Петр Шах происшествие в интервью чешскому радио. Подобных происшествий в Чехии становится все больше.
0: Да, мы часто сталкиваемся с такими случаями. Само по себе ношение макета оружия в общественных местах не является противоправным. Однако человек подвергает себя риску, что полиция может применить против него определенные меры, поскольку люди сообщают, что где-то ходит человек с огнестрелом.
1: Подтверждает пресс-секретарь полицейского президиума Ондрей Моравчик. По данным полиции, проблема заключается еще и в том, что страйкбольное оружие и макеты выглядят точь-в-точь как настоящие огнестрельные стволы, и заметить разницу сразу просто невозможно. Это наглядно демонстрирует начальник городской полиции Еловой Упраги Петр Шах.
2: Мы тут айсофтовую сбрань, которая на плиновой...
0: Перед нами страйкбольный пистолет, который работает от газовых баллончиков и снабжается пластиковыми шариками. Это оружие, которое действительно с первого взгляда, как по исполнению, так и по весу, неотличимо от настоящего. Ход оружия очень реалистичен. Этот макет, оружие для страйкбола, даже звуки издает натуральные, например, при передергивании затвора. Все выглядит очень натурально, его легко перепутать с боевым оружием.
1: Показывает Петр Шах, щелкая затвором. Еще один сигнал от граждан о том, что по улице ходит человек с оружием, полицейские получили в начале сентября в городе Кладно. И здесь в итоге, по словам пресс-секретаря полиции Михаилы Рихтеровой, выяснилось, что оружие было ненастоящим. После проведения полной проверки полицейские установили, что молодой человек сделал макет оружия из папье-маше. Однако он им никак не размахивал и ни на кого не направлял. Он хотел показать свое изделие другу. И чтобы не испортить его, не стал прятать в сумку. По результатам всестороннего расследования полицейские не выявили никаких подозрений в противоправном деянии, в связи с чем дело закрыли.
3: Подозрение с противоправного деяния, а прото туто вещь отложили.
1: Объясняет пресс-секретарь. Таким образом, случай в Кладно, по заявлению полиции, лишь подтверждает, что не стоит появляться в общественных местах с чем-то, что внешне напоминает оружие. В Чехии действуют одни из самых либеральных правил владения огнестрельным оружием в Европе. Сдав экзамены и выполнив ряд других условий, любой гражданин, достигший возраста 21 года, может приобрести оружие для самозащиты, в том числе короткоствольное. В Чешскую декларацию основных прав и свобод человека внесено право защищать свою жизнь и жизнь других людей при помощи оружия. Но серия трагических инцидентов с массовой стрельбой несколько изменила отношение общества к общественной безопасности. В новейшей истории страны уже есть ряд таких трагических эпизодов шутинга. Последний – это 21 декабря 2023 года, когда произошла трагедия на философском факультете Карлова университета, когда студент устроил стрельбу в здании, лишив жизни 14 человек. С 1 января этого года вступил в силу новый закон об оружии и боеприпасах, который несколько ужесточает правила. Оружейные магазины теперь обязаны фиксировать и передавать в полицию информацию о подозрениях. Зрительных покупках, а врачи, включая психиатров, получили прямой доступ к регистру оружия. Имя княгини Натальи Яшвили, одной из самых заметных фигур русской эмиграции первой волны, вновь появилось на ее могиле. В 2011 году в этой могиле был погребен архимандрит Сильвестр Вайло, после чего остальные имена захоронения исчезли. Лишь недавно историческая справедливость была восстановлена. Пражские активисты, графический дизайнер Вадим Адонин и исследователь русской эмиграции Владимир Поморцев вернули на надгробие имена всех, чей прах лежит в этом захоронении. Мы сегодня обсуждаем историю исчезновения и восстановления в русском некрополе Ольшанского кладбища в Праге могилы княгини Натальи Яшвиль. Она скончалась в эмиграции в 1939 году. Владимир, пожалуйста, расскажите, кем была Наталья Григорьевна и как она вошла в историю.

0: Для Праги это была очень знаковая фигура. Это была, наверное, одна из самых выдающихся представительниц русской эмиграции в Праге. Можно просто по пальцам загибать, что важное она сделала здесь. Она происходила из очень знатного дворянского рода. Сама она в девичестве была Филипсон. Соответственно, можно догадаться по фамилии, что ее предки приехали в Российскую империю из Шотландии, благодаря чему вся семья прекрасно знала английский язык традиционно. Вышла замуж она за князя Яшвеля, соответственно, стала княгиней Яшвель. И в этом качестве она уже вошла в историю, как княгиня Наталья Григорьевна Яшвель. Она оказывается в Чехословакии с дочерью.
1: И как они попали, как все вот через...
0: Неизвестно, как они перемещались вот с января 18 года из Киева до ноября 20 года, когда началась эвакуация Крыма. Но из Крыма они уехали вместе с отступающей армией барона Врангеля, с остатками русской армии генерала Врангеля, оказались в Константинополе. В Константинополе они живут полтора года.
1: И в каком возрасте она попала в Чехословакию?
0: Считайте, если она в 61 году родилась, в 22 году в январе она приехала.
1: И она приехала в Чехословакию именно потому, что рассчитывала здесь на акцию помощи,
0: да,
1: и рассчитывала
0: на
1: какую-то...
0: Да. Важную роль сыграло то, что знаменитый киевский врач Вацлав Гирс стал заместителем министра иностранных дел. Гирс узнал весь Киев, все киевляне знали Гирсу и, в общем, пользовались по мере возможности личными связями с этим теперь чехословацким чиновником. Она приезжает сюда, она здесь вливается в жизнь православного прихода, в жизнь русской колонии в Праге. 23 июля 24 года было создано Успенское братство, организация, которая строила Успенский храм на Ольшанском кладбище. Княгиня Яшвель была одной из основательниц Успенского братства, она была членом Успенского братства с момента основания. Все члены ее семьи, которые потом оказались, либо вместе с ней дочь приехала, либо потом сестра мужа и ее собственная сестра тоже приехали в Чехословакию, они тоже были членами Успенского братства. Это та организация, которая построила главный памятник пребывания русских беженцев на территории Чехословакии, Успенский храм на Ольшанском кладбище. Она была очень верующей человек. Она для Успенского храма, когда состоялась уже церемония освящения 22 ноября 25 года, вместе с другими женщинами сшила одеяние для всего духовенства, то есть храм освящали в одеяниях, которые сшила она. Она пожертвовала храму свою, видимо, свою семейную лампаду. Большая лампада княгини Яшвеля, она значится в переписи имущества Успенского храма.
1: Которая пропала.
0: Которая пропала, да.
1: И она так и не нашлась.
0: Она так и не нашлась, пока, по крайней мере, полиция пока ничего не сказала. Она висела в храме, видимо, с 25 года над царскими вратами до вот в 2011 году, мне кажется, следы ее теряются. Я предполагаю, что она могла пожертвовать ее в память о своем сыне, который был расстрелян большевиками в Киеве. Еще она здесь знакомится с академиком Кондаковым, который в это время жил в эмиграции. У него она берет, по сути, первые уроки иконописи. Когда академик Кондаков умирает в феврале 25 года, княгиня Яшвель становится одним из основателей сначала семинара имени Кондакова, потом археологического института имени Кондакова. В 34 году умирает ее дочь от
1: туберкулеза. То есть ее дочь умирала раньше, да?
0: Да,
1: по-моему,
0: да,
1: на 4 года или... Да,
0: она умерла в 34 году, на 5 лет, получается, раньше.
1: А от чего?
0: Туберкулез. Примерно каждая вторая смерть в русской эмиграции была смерть от туберкулеза. И в 39 году, летом уже после того, как Прага была оккупирована гитлеровцами, княгиня Яшвель умирает.
1: И мы теперь переходим к такой неоднозначной фигуре, архимандрит Сильвестр Вайло, который как раз и оказался тем, кто претендовал, я так понимаю, что на владение этой могилой.
0: Про отца Сильвестра, наверное, Вадим лучше расскажет.
1: Да, расскажите, пожалуйста, нам эту историю.
2: Так, ну вот насчет того, что претендовал, мне кажется, важно слова называть как-то более правильные, да? Я не знаю, насколько он там претендовал. Насколько я понимаю, он занимался, когда был настоятелем Успенского храма на Ольшанском кладбище, восстановлением каких-то могил. Это то, что я застал, да? То есть я помню, что вот порядка, наверное, там 50 крестов, которые он покупал, по всей видимости, это были, возможно, приходские деньги, да, и восстанавливали на кладбищах. То есть это то, что, наверное, сейчас можно видеть, какие там коричневые, да, кресты стоят.
1: А вы как прихожанина с ним общались?
2: Да, у меня опыт такой, что в начале 2000-х лет, когда я приехал, абсолютно случайно в тот момент, я не собирался быть верующим человеком, и абсолютно случайно оказался на Ольшанском кладбище. Ну, видно, Бог меня так привел, да, познакомил и с отцом Сильвестром, и с теми людьми, кто тогда был на приходе. И отец Сильвестр, насколько я знаю, проплачивал в тот момент две могилы, в одной из которых и был впоследствии захоронен. дефицит, да, мест появился для людей православных. Это для большинства принципиальный момент не предавать свои тела кремации, а быть захороненными в земле. Вот этот дефицит, я понимаю, создал определенный спрос. Думать о том, где ты будешь захоронен, наверное, это, в принципе, правильная вещь, да, немножечко думать наперед. Поэтому если отец Сильвестр, не могу сказать, что он целенаправленно думал, что он будет похоронен вот так, скорее всего, вот он настолько не был уверен в своих днях кончине и в месте кончине, да, но, по крайней мере, он проплачивал эти места и, возможно, изъявлял свое желание быть похороненным рядом с Ольшанским кладбищем, там, где он был
1: настоящим.
2: Да, это, мне кажется, в принципе, вполне естественно, да, звучит для православного священника.
1: Владимир, вы хотели что-то добавить?
0: Я буквально пару слов скажу. Княгиня Яшвили не была достаточно известна, ее могила не была достаточным образом защищена. Это недоработка, в общем, это проблема, за которую несут ответственность, в общем, примерно все, кто имел какое-то отношение к Ольшанскому кладбищу. Карту Ольшанского кладбища я опубликовал полгода назад только всего. Никакой карты до этого не было, и просто где находится какая могила, было невозможно понять. Я просто обходил ножками Ольшанское кладбище, пытаясь понять, как нумерация устроена в этом месте, чтобы определить, где какая могила находится. Сегодня, по крайней мере, за последние 5 лет ни одна значимая могила на Ольшанском кладбище не пропала. В общем, мы движемся в этом направлении. Более того, пример могилы княгини Яшвили может стать примерами для других могил, которые были утрачены, когда будет, в общем, правильно, наверное, указать имя героини знаменитой картины Ильи Машкова «Дама с фазанами», которая похоронена на Ольшанском кладбище, что она здесь похоронена, может быть, там и приложить маленькую фотографию, маленькую репродукцию этой знаменитой картины. Одной, наверное, из самых знаменитых работ русского авангарда. Я думаю, что со временем возникнет общественный консенсус, что те могилы, которые были вот так вот по недосмотру утрачены за последние десятилетия, даже, может быть, за последние полвека, постепенно будут на Ольшанское кладбище возвращаться. Я многим людям уже успел рассказать о восстановлении имени княгини Яшвили, рассказывал тем людям, которые переживали за эту могилу, исследователи, специалисты по истории русской эмиграции. Я вижу, просто видел их реакцию, они в абсолютном восторге, что, наконец, имя княгини Яшвили вернулось на Ольшанское кладбище, потому что это была могила, которая была таким символом тех проблем, которые свалились на Ольшанское кладбище за последние годы, за последние пару десятилетий особенно. И я очень надеюсь, что эта могила, то, что впервые появилась, восстановленная за последнее время, могила, где перечислены все похороненные в этой могиле, станет хорошим примером для владельцев других могил. В общем, в идеале, мне кажется, было бы, чтобы владельцы каждой могилы на каждой могиле написали полный список тех людей, которые в этой могиле похоронены. У меня этот список есть уже почти на все могилы, так что если ко мне кто-то будет обращаться, я с удовольствием помогу, так же, как помог Вадиму и его сподвижникам восстановить все имена. Я надеюсь, что таких могил будет прибывать, а потом просто будет уже признаком хорошего тона указывать на могиле всех людей, которые в этой могиле похоронены.
1: Мы завершаем программу Русской службы радио Прага «30 минут о Чехии» в студии. С вами прощается Катерина Испурвит.

0: В эфире русская служба Радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
1: Сегодня среда, 30 сентября, и вы слушаете подкаст «30 минут о Чехии». Из студии в Праге вас приветствует Катерина Айспурвит. Выборы в России под грохот украинских беспилотников. Комментарий чешского политолога. Почему Чехия и Евросоюз в целом не готовы к современным угрозам с воздуха, объясняет бывший начальник чешского генштаба.
2: Мы, европейцы, сосредоточились на более низких эшелонах обороны. А вот в том высотном диапазоне, который обеспечивают американские комплексы, у нас возможностей практически нет.
1: Чешская полиция все чаще сталкивается с теми, кто разгуливает по улицам и площадям с муляжами огнестрельного оружия.
2: Молодой человек достал из чехла оружие и направил на маленького ребенка, находившегося поблизости. В ходе последующей проверки выяснилось, что это было оружие для страйкбола.
1: Имя княгини Натальи Яшвили, одной из самых заметных фигур русской миграции, вновь появилось на ее могиле.
3: Впервые появилась восстановленная за последнее время могила, где перечислены все похороненные в этой могиле, станет хорошим примером для владельцев других могил. В общем, в идеале, мне кажется, было бы, чтобы владельцы каждой могилы на каждой могиле написали полный список тех людей, которые в этой могиле похоронены.
1: Об этом в подкасте «30 минут о Чехии». В Российской Федерации на первых с начала полномасштабной войны в Украине «Единая Россия» обеспечила себе большинство в Госдуме. Кремль преподнес этот результат как символ массовой поддержки продолжения боевых действий. Но картинку подпортила масштабная атака на Москву украинских дронов. Способность российских властей сгладить этот инцидент и не напоминать гражданам о потерях комментирует чешский политолог Вадим Баар. Подробнее Антон Каймаков.
2: Политический географ с кафедры социальной географии факультета естествознания Остравского университета Владимир Баар, отвечая на вопросы редактора Даниэлы Вырбовой в эфире станции «Чешское радио плюс», отметил. Безусловно, они настоящие мастера по части объяснений. Это специальная избирательная операция, как ее можно назвать, определенно успешнее, чем специальная военная операция в Украине. Срывы голосования из-за ударов, причем не только беспилотников, но и кибератак, людям, конечно же, преподнесут как вылазки преступников, которые пытаются разрушить закон и порядок. И это вполне логично. Если у власти находится режим со всеми признаками фашистской политической системы, отсюда и новый политологический термин «рашисты», он всегда будет указывать на то, что другие – это зло. Отсюда и постоянное обвинение в адрес украинцев в том, что они якобы управляемые некой нацистской хунтой. В это, разумеется, не верит практически никто, за исключением людей, чьи сердца бьются в унисон с Востоком. А такие, конечно, найдутся, ну и у нас в Чехии. Касаясь темы системной оппозиции, эксперт подчеркнул, что судить о ее результатах крайне сложно. Партия «Справедливая Россия», пытавшаяся, как отметил эксперт, разыгрывать карту социал-демократии, сначала не проходила в парламент, хотя всегда находилась под полным контролем «Единой России». Что касается КПРФ, то заявления коммунистов о вбросах бюллетеней и фальсификациях социальный географ Владимир Баар считает лишь попыткой привлечь внимание протестного электората. На самом же деле сегодняшняя КПРФ принципиально ничем не отличается от партии власти, превратившись из прежних интернационалистов в радикальных русских националистов, прочно встроенных в экономические структуры. В то же время эксперт выделил акцию протеста «Полдень против Путина», которую призывала Юлия Навальная. Жители действительно массово выстроились в очереди перед участками, выполняя свой гражданский долг, из-за чего полиции было трудно их разгонять. Тем не менее, около 80 человек были задержаны, протест задушили в зародыше, а государственные медиа полностью проигнорировали это событие. Рассуждая о легитимности выборов на фоне недопуска наблюдателей ОБСЕ и многочисленных свидетельств нарушений, опубликованных изданием «Медуза», Владимир Баар выразил уверенность, что международное сообщество признает этот процесс лишь имитацией. Само собой, все будут указывать на то, что это были лишь так называемые выборы. Чистой воды фальсификация народного волеизъявления и ничего более. Это наглядная демонстрация того, как современные автократы научились виртуозно играть в демократию, создавать видимость избирательного процесса, присутствие других партий и даже оппозиции. Хотя в этот раз оппозиционное яблоко на всякий случай отстранили полностью. Побоялись, что не успеют скрыть масштаб фальсификации при подсчете голосов. Эта система отличается от коммунистической, когда на выборы тащили силой, а к тем, кто не пришел, заявлялись прямо домой и брали на карандаш, обеспечивая явку в 99,99%. Сегодня Кремлю это не нужно. Они прекрасно знают, достаточно гарантировать себе простое конституционное большинство, чтобы потом перекраивать основной закон страны под любые свои прихоти. Это крайне изощренный подход. И он, безусловно, играет на руку всем тем, кому не по душе демократия, кто восхищается жесткой российской моделью управления и считает ее единственно верной.
4: По мнению чешского аналитика, итоги голосования в России никак не приблизят мирное урегулирование.
2: Владимир Путин сделал ставку на массированные удары высокотехнологичными беспилотниками, в частности, очередным поколением иранских шахедов, с целью методично уничтожать украинскую инфраструктуру и буквально выморозить население зимой. Барр назвал это военным преступлением, за которое режим неизбежно будет осужден историей. Он привел исторические параллели с действиями Великобритании и Ирландии более века назад и Франции в Алжире. В обоих случаях жесткие методы подавления привели лишь к потере этих территорий. И Россию ждет аналогичный исход. Удержать Украину она не сможет. В завершении эксперт затронул тему геополитического положения Российской Федерации. С начала вторжения страна попала в сильнейшую экономическую зависимость от Китая. Пекин не оказывает давления на Москву, поскольку текущее положение дел ему максимально выгодно. О таком подчинении России в КНР могли только мечтать. Российские же власти фатально просчитались, рассчитывая, что мир и Китай будут зависеть от их сырья. В итоге мафиозная структура, подмявшая под себя российскую экономику, загнала страну в тупик, а расплачиваться за четвертьвековое правление Путина придется будущим поколениям. Завершая в интервью оценку внутренних процессов России и их восприятия в Европе, Владимир Барр подытожил. Глубинка России живет буквально не живет, а выживает, и сегодня напрямую зависит от войны. В отдаленных регионах люди сейчас зарабатывают больше всего именно там, где производят оружие. Если ВПК остановится, они лишатся этого дохода. Война для сегодняшней России стала настоящей альфой и омегой. Пока у нас на Западе раздаются призывы к миру, в России слышны призывы к войне. И тем, кто живет здесь, в Европе, тоже пора бы это наконец осознать.
4: Тому делать таки и порядок между теми, кто живет у нас в Европе, а подобное.
1: Инициатива премьер-министра Чехии Андрея Бабиша по созданию единой европейской системы ПВО «Европатриот» вновь обнажила острые проблемы в сфере коллективной безопасности. Бывший начальник генштаба чешской армии Иржи Шедевы в интервью чешскому радио проанализировал уязвимости европейского неба. Он констатировал, что пока Евросоюз ведет долгие дискуссии, Чехия отстает в развитии национальной противоракетной и противодроновой обороны, оставаясь зависимой от советского наследия. Материал подготовил Антон Каймаков.
2: Комментируя предложение главы чешского правительства о создании общеевропейского счета ПВО, Ириш Шедиви отметил, что сами по себе эти обсуждения не новы. Однако из-за нехватки американских ракет дискуссия перешла в фазу жесткого кризиса. Эксперт подчеркивает.
5: To není myšlenka úplně nová, že by se měla vytvořit evropská schopnost protiraketové.
4: Sama po sebe ideje создания европейского потенциала противоракетной и противовоздушной обороны далеко не нова. С другой стороны, эта дискуссия тянется уже слишком долго. Сейчас она обострилась из-за того, что Соединенные Штаты Америки не успевают поставлять достаточное количество ракет, прежде всего для комплексов «Патриот». Эти споры идут уже какое-то время, но ощутимых результатов пока так и нет.
5: Ta debata už probíhá nějakou dobu, ale zatím ještě pořád nejsou matatelné výsledky.
4: I Решетилов согласился с критикой нынешней парламентской оппозиции по поводу того, что Чехия до сих пор не вошла в коалицию по созданию интегрированной европейской системы ПРО против баллистических ракет. По его словам, это очевидная ошибка, обусловленная нежеланием Праги увеличивать оборонный бюджет. До тех пор, пока чешская сторона ограничивает военные расходы, любое участие государства в подобных масштабных проектах будет носить исключительно символический характер. Касаясь заявления руководства Еврокомиссии о планах развивать ПВО на базе существующего противоракетного комплекса «Фрея», экс-глава Генштаба уточнил, что речь идет об украинской разработке, которая все еще дорабатывается. В то же время европейские оборонные системы также имеют серьезный изъян. Они практически не способны работать на больших высотах.
5: Je potřeba vidět to, že my jsme se soustředili jako Evropané na tu nižší.
4: Важно понимать, что мы, европейцы, сосредоточились на более низких эшелонах обороны. А вот в том высотном диапазоне, который обеспечивают американские комплексы, у нас возможностей практически нет. И это как раз то, что нам еще только предстоит сделать. То есть тактический и оперативно-тактический уровень ПВО у нас закрыт европейскими системами. Здесь задействованы французские комплексы, свой вклад вносят Великобритания и Германия. Тем не менее, нам все еще нужно вложить немало средств и опыта именно в развитие высотного перехвата. Речь идет о возможностях уничтожения ракет в наивысшей точке их баллистической траектории, что, очевидно, обеспечивает наибольшую вероятность поражения цели и защиту территории.
5: Похопительнее и наивысшей правдоподобности их засажений, а заровень обрана того území.
4: Обращает внимание эксперт Ерий Шидивый. По мнению военно-политического специалиста, опыт боевых действий в Украине имеет колоссальное значение, и его необходимо срочно интегрировать в общеевропейский оборонный потенциал. Тревожная ситуация, по словам Ирии Шидивы, складывается вокруг защиты самой Чехии от потенциальных атак БПЛА. На данный момент страна полагается на морально устаревший советский ЗРК «Куб» и ПЗРК малой дальности. Ожидаемое принятие на вооружение израильских систем «Спайдер» лишь частично закроет малые высоты, но не решит проблему комплексно.
5: Česká republika musí řešit tu dronovou obranu za prvé celoplošně.
4: Поэтому Чехии необходимо решать проблемы противодроновой обороны в общенациональном масштабе. Совершенно очевидно, что силами какой-то одной централизованной системы защититься от БПЛА невозможно. Опыт боевых действий в Украине показывает, что российская страна способна атаковать беспилотниками огромные территории, и Чехия обязана на это реагировать. Развертывание такой защиты – это то, что нам еще только предстоит сделать, и этот процесс потребует очень серьезных финансовых вложений. Если боевые подразделения, предназначенные для отправки на фронт, защищены лучше, то оборона самой территории страны остается проблемой. Говорит экс-начальник чешского генштаба Ерий Шидивый. В качестве примера оперативного реагирования был упомянут недавний инцидент, когда Польша на фоне российских атак подняла по тревоге авиацию. Чешские истребители «Гриппен» также были готовы вылететь на перехват. Тем не менее, эксперт резюмировал, что сверхзвуковые истребители эффективны против крылатых ракет, тогда как для борьбы с медленными дронами Европе и Чехии требуются иные специализированные средства.
1: Если на чешской улице обычный прохожий появится с оружием, то, скорее всего, вызовут полицию, даже если это оружие муляж.
0: Тема дня.
1: Чешская полиция все чаще сталкивается с теми, кто разгуливает по улицам и паркам с муляжами огнестрельного оружия. Отличить такие игрушечные стволы от настоящих пистолетов и винтовок на глаз практически невозможно. Хотя ношение такой имитации оружия в Чехии преступлением не является, невинная прогулка вполне может закончиться реальным вмешательством полиции, как это случилось недавно в городе Елове у Праги.
6: Teď se díváme na případ, který se udál relativně nedávno, kdy...
4: Я имею в виду случай, который произошел относительно недавно. Молодой человек достал из чехла оружие и направил на маленького ребенка, находившегося поблизости. В ходе последующей проверки выяснилось, что это было оружие для страйкбола.
6: Было защищено, если едно во айсофтову збрань.
1: Рассказывает начальник городской полиции Елова у Праги Петер Шах, показывая кадры с камеры видеонаблюдения. Кадры выглядят достаточно жутко. На них действительно высокий и широкий в плечах молодой человек достает оружие, направляет его в голову маленькому ребенку, затем прячет, и при этом у него еще выпадает на землю магазин. Как раз в тот момент Петер Шах наблюдал за городской площадью через уличную камеру слежения.
6: Так, určitě, když jsem tohleto zaregistroval, takže jsem okamžitě alarmoval naši dlouhý...
4: Когда я это заметил, то сразу же поднял по тревоге наш второй патруль и коллег из государственной полиции, и мы вместе немедленно отправились на место, чтобы разобраться в ситуации. К счастью, как я уже говорил, подтвердилось, что это было не настоящее оружие, но его действительно можно было перепутать с реальным.
6: Она сбрань, але была оправду заменительна с ту рану сбрань.
1: Комментирует Петр Шах происшествие в интервью чешскому радио. Подобных происшествий в Чехии становится все больше.
4: Да, мы часто сталкиваемся с такими случаями. Само по себе ношение макета оружия в общественных местах не является противоправным. Однако человек подвергает себя риску, что полиция...

0: Перед нами страйкбольный пистолет, который работает от газовых баллончиков и снабжается пластиковыми шариками. Это оружие, которое действительно с первого взгляда, как по исполнению, так и по весу, неотличимо от настоящего. Ход оружие очень реалистичен. Этот макет оружия для страйкбола даже звуки издает натуральные, например, при передергивании затвора. Все выглядит очень натурально, его легко перепутать с боевым оружием.
1: Показывает Петр Шах, щелкая затвором. Еще один сигнал от граждан о том, что по улице ходит человек с оружием, полицейские получили в начале сентября в городе Кладно. И здесь в итоге, по словам пресс-секретаря полиции Михаилы Рихтеровой, выяснилось, что оружие было ненастоящим. После проведения полной проверки полицейские установили, что молодой человек сделал макет оружия из папье-маше. Однако он им никак не размахивал и ни на кого не направлял. Он хотел показать свое изделие другу. И чтобы не испортить его, не стал прятать в сумку. По результатам всестороннего расследования полицейские не выявили никаких подозрений в противоправном деянии, в связи с чем дело закрыли.
2: Подозрение с противоправного деяния, а прото туто вещь отложили.
1: Объясняет пресс-секретарь. Таким образом, случай в Кладно, по заявлению полиции, лишь подтверждает, что не стоит появляться в общественных местах с чем-то, что внешне напоминает оружие. В Чехии действуют одни из самых либеральных правил владения огнестрельным оружием в Европе. Сдав экзамены и выполнив ряд других условий, любой гражданин, достигший возраста 21 года, может приобрести оружие для самозащиты, в том числе краткоствольное. В Чешскую декларацию основных прав и свобод человека внесено право защищать свою жизнь и жизнь других людей при помощи оружия. Но серия трагических инцидентов с массовой стрельбой несколько изменила отношение общества к общественной безопасности. В новейшей истории страны уже есть ряд таких трагических эпизодов шутинга. Последний – это 21 декабря 2023 года, когда произошла трагедия на философском факультете Карлова университета, когда студент устроил стрельбу в здании, лишив жизни 14 человек. С 1 января этого года вступил в силу новый закон об оружии и боеприпасах, который несколько ужесточает правила. Оружейные магазины теперь обязаны фиксировать и передавать в полицию информацию о подозрительных покупках, а врачи, включая психиатров, получили прямой доступ к регистру оружия. Имя княгини Натальи Яшвили, одной из самых заметных фигур русской эмиграции первой волны, вновь появилось на ее могиле. В 2011 году в этой могиле был погребен архимандрит Сильвестр Вайло, после чего остальные имена захоронения исчезли. Лишь недавно историческая справедливость была восстановлена. Пражские активисты, графический дизайнер Вадим Адонин и исследователь русской эмиграции Владимир Поморцев вернули на надгробие имена всех, чей прах лежит в этом захоронении. Мы сегодня обсуждаем историю исчезновения и восстановления в русском некрополе Ольшанского кладбища в Праге могилы княгини Натальи Яшвиль. Она скончалась в эмиграции в 1939 году. Владимир, пожалуйста, расскажите, кем была Наталья Григорьевна и как она вошла в историю?
3: Для Праги это была очень знаковая фигура. Это была, наверное, одна из самых выдающихся представительниц русской эмиграции в Праге. Можно просто по пальцам загибать, что важное она сделала здесь. Она происходила из очень знатного дворянского рода. Сама она в девичестве была Филипсон. Соответственно, можно догадаться по фамилии, что ее предки приехали в Российскую империю из Шотландии, благодаря чему вся семья прекрасно знала английский язык традиционно. Вышла замуж она за князя Яшвиля, соответственно, стала княгиней Яшвиль. И в этом качестве она уже вошла в историю, как княгиня Наталья Григорьевна Яшвиль. Она оказывается в Чехословакии с дочерью.
1: И как они попали, как все вот через...
3: Неизвестно, как они перемещались вот с января 18 года из Киева до ноября 20 года, когда началась эвакуация Крыма. Но из Крыма они уехали вместе с отступающей армией барона Врангеля, с остатками русской армии генерала Врангеля. Оказались в Константинополе. В Константинополе они живут полтора года.
1: И в каком возрасте она попала в Чехословакию?
3: Считайте, если она в 61 году родилась, в 22 году в январе она приехала.
1: И она приехала в Чехословакию именно потому, что рассчитывала здесь на акцию помощи,
3: да,
1: и рассчитывала,
3: да,
1: на
3: да.

0: Да, какую важную роль сыграло то, что знаменитый киевский врач Вацлав Гирс стал заместителем министра иностранных дел. Гирс узнал весь Киев, все киевляне знали Гирсу и, в общем, пользовались по мере возможности личными связями с этим чехословацким чиновником. Она приезжает сюда, она здесь вливается в жизнь православного прихода, в жизнь русской колонии в Праге. 23 июля 1924 года было создано Успенское братство. Организация, которая строила Успенский храм на Ольшанском кладбище, княгиня Яшвель была одной из основательниц Успенского братства, она была членом Успенского братства с момента основания. Все члены ее семьи, которые потом оказались, либо вместе с ней дочь приехала, либо потом сестра мужа и ее собственная сестра тоже приехали в Чехословакию. Они тоже были членами Успенского братства. Это та организация, которая построила главный памятник пребывания русских беженцев на территории Чехословакии, Успенский храм на Ольшанском кладбище. Она была очень верующий человек. Она для Успенского храма, когда состоялась уже церемония освящения 22 ноября 1925 года, вместе с другими женщинами сшила одеяния для всего духовенства, то есть храм освящали в одеяниях, которые сшила она. Она пожертвовала храму свою, видимо, свою семейную лампаду. Большая лампада княгини Яшвель, она значится в переписи имущества Успенского храма.
1: Которая пропала.
0: Которая пропала, да.
1: И она так и не нашлась.
0: Она так и не нашлась, пока, по крайней мере, полиция пока ничего не сказала. Она висела в храме, с 25-го года над царскими вратами до вот 2011 году, мне кажется, следы ее теряются. Я предполагаю, что она могла пожертвовать ее в память о своем сыне, который был расстрелян большевиками в Киеве. Еще она здесь знакомится с академиком Кондаковым, который в это время жил в эмиграции. У него она берет, по сути, первые уроки иконописи. Когда академик Кондаков умирает в феврале 25-го года, княгиня Яшвель становится одним из основателей сначала семинара имени Кондакова, потом археологического института имени Кондакова. В 34-м году умирает ее дочь от
1: туберкулеза. То есть ее дочь умирала раньше, да? По-моему, на 4 года или...
0: Она умерла в 34-м году, на 5 лет, получается, раньше.
1: А от чего?
0: Туберкулез. Примерно каждая вторая смерть в русской эмиграции была смерть от туберкулеза. И в 39-м году, летом уже после того, как Прага была оккупирована гитлеровцами, княгиня Яшвель умирает.
1: И мы теперь переходим к такой неоднозначной фигуре, архимандрит Сильвестр Вайло, который как раз и оказался тем, кто претендовал, я так понимаю, что на владение этой могилой.
0: Про отца Сильвестра, наверное, Вадим лучше расскажет.
1: Да, расскажите, пожалуйста, нам эту историю.
2: Так, ну вот насчет того, что претендовал, мне кажется, важно слова называть как-то более правильные, да? Я не знаю, насколько он там претендовал. Насколько я понимаю, он занимался, когда был настоятелем Успенского храма на Ольшанском кладбище, восстановлением каких-то могил. Это то, что я застал, да? То есть я помню, что вот порядка, наверное, там 50 крестов, которые он покупал, по всей видимости, это были, возможно, приходские деньги, да, и восстанавливали на кладбищах. То есть это то, что, наверное, сейчас можно видеть, какие там коричневые, да, кресты стоят.
1: А вы как прихожанин, да, с ним общались?
2: Да, у меня опыт такой, что в начале 2000-х лет, когда я приехал, абсолютно случайно в тот момент, я не собирался быть верующим человеком, и абсолютно случайно оказался на Ольшанском кладбище. Ну, видно, Бог меня так привел, да, познакомил и с отцом Сильвестром, и с теми людьми, кто тогда был на приходе. И отец Сильвестр, насколько я знаю, проплачивал в тот момент две могилы, в одной из которых и был впоследствии захоронен. Дефицит, да, мест появился для людей православных. Это для большинства принципиальный момент не предавать свои тела кремации, а быть захороненными в земле. Вот этот дефицит, я понимаю, создал определенный спрос. Думать о том, где ты будешь захоронен, наверное, это, в принципе, правильная вещь, да, немножечко думать наперед. Поэтому если отец Сильвестр, не могу сказать, что он целенаправленно думал, что он будет похоронен вот так, скорее всего, вот он настолько не был уверен в своих днях кончине и в месте кончине, да? Но, по крайней мере, он проплачивал эти места и, возможно, изъявлял свое желание быть похороненным рядом с Ольшанским кладбищем, там, где он был настоящим. Да, это, мне кажется, в принципе, вполне естественно, да, звучит для православного священника.
1: Владимир, вы хотели что-то добавить?
0: Я буквально пару слов скажу. Княгиня Яшвель не была достаточно известна, ее могила не была достаточным образом защищена. Это недоработка, в общем, это проблема, за которую несут ответственность, в общем, примерно все, кто имел какое-то отношение к Ольшанскому кладбищу. Карту Ольшанского кладбища я опубликовал полгода назад только всего. Никакой карты до этого не было, и просто где находится какая могила, было невозможно понять. Я просто обходил ножками Ольшанское кладбище, пытаясь понять, как нумерация устроена в этом месте, чтобы определить, где какая могила находится. Сегодня, по крайней мере, за последние 5 лет ни одна значимая могила на Ольшанском кладбище не пропала. В общем, мы движемся в этом направлении. Более того, вот, пример могилы княгини Яшель может стать примерами для других могил, которые были утрачены, когда будет, в общем, правильно, наверное, указать имя героини знаменитой картины Ильи Машкова «Дама с фазанами», которая похоронена на Ольшанском кладбище, что она здесь похоронена, может быть, там и приложить маленькую фотографию, маленькую репродукцию этой знаменитой картины, одной, наверное, из самых знаменитых работ русского авангарда. Я думаю, что со временем возникнет общественный консенсус, что те могилы, которые были вот так вот по недосмотру утрачены за последние десятилетия, даже, может быть, за последние полвека, постепенно будут на Ольшанское кладбище возвращаться. Я многим людям уже успел рассказать о восстановлении имени княгини Яшвили, рассказывал тем людям, которые переживали за эту могилу, исследователи, специалисты по истории русской эмиграции. Я видел их реакцию, они в абсолютном восторге, что, наконец, имя княгини Яшвили вернулось на Ольшанское кладбище, потому что это была могила, которая была таким символом тех проблем, которые свалились на Ольшанское кладбище за последние годы, за последние пару десятилетий особенно. И я очень надеюсь, что эта могила, то, что впервые появилась, восстановленная за последнее время, могила, где перечислены все похороненные в этой могиле, станет хорошим примером для владельцев других могил. В общем, в идеале, мне кажется, было бы, чтобы владельцы каждой могилы на каждой могиле написали полный список тех людей, которые в этой могиле похоронены. У меня этот список есть уже почти на все могилы, так что если ко мне кто-то будет обращаться, я с удовольствием помогу, так же, как помог Вадиму и его сподвижникам восстановить все имена. Я надеюсь, что таких могил будет прибывать, а потом просто будет уже признаком хорошего тона указывать на могиле всех людей, которые в этой могиле похоронены.
3: Мы завершаем программу Русской службы радио Прага «30 минут о Чехии» в студии. С вами прощается Катерина Испурвит.

0: В эфире русская служба «Радио Прага». Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
1: Сегодня среда, 30 сентября, и вы слушаете подкаст «30 минут о Чехии». Из студии в Праге вас приветствует Катерина Айспурвит. Выборы в России под грохот украинских беспилотников. Комментарий чешского политолога. Почему Чехия и Евросоюз в целом не готовы к современным угрозам с воздуха, объясняет бывший начальник чешского генштаба.
2: Мы, европейцы, сосредоточились на более низких эшелонах обороны. А вот в том высотном диапазоне, который обеспечивают американские комплексы, у нас возможностей практически нет.
1: Чешская полиция все чаще сталкивается с теми, кто разгуливает по улицам и площадям с муляжами огнестрельного оружия.
2: Молодой человек достал из чехла оружие и направил на маленького ребенка, находившегося поблизости. В ходе последующей проверки выяснилось, что это было оружие для страйкбола.
1: Имя княгини Натальи Яшвили, одной из самых заметных фигур русской миграции, вновь появилось на ее могиле.
3: Впервые появилась восстановленная за последнее время могила, где перечислены все похороненные в этой могиле, станет хорошим примером для владельцев других могил. В общем, в идеале, мне кажется, было бы, чтобы владельцы каждой могилы на каждой могиле написали полный список тех людей, которые в этой могиле похоронены.
1: Об этом в подкасте «30 минут о Чехии». В Российской Федерации на первых с начала полномасштабной войны в Украине «Единая Россия» обеспечила себе большинство в Госдуме. Кремль преподнес этот результат как символ массовой поддержки продолжения боевых действий. Но картинку подпортила масштабная атака на Москву украинских дронов. Способность российских властей сгладить этот инцидент и не напоминать гражданам о потерях комментирует чешский политолог Вадим Баар. Подробнее Антон Каймаков.
2: Политический географ с кафедры социальной географии факультета естествознания Остравского университета Владимир Баар, отвечая на вопросы редактора Даниэлы Вырбовой в эфире станции «Чешское радио Плюс», отметил. Безусловно, они настоящие мастера по части объяснений. Это специальная избирательная операция, как ее можно назвать, определенно успешнее, чем специальная военная операция в Украине. Срывы голосования из-за ударов, причем не только беспилотников, но и кибератак, людям, конечно же, преподнесут как вылазки преступников, которые пытаются разрушить закон и порядок. И это вполне логично. Если у власти находится режим со всеми признаками фашистской политической системы, отсюда и новый политологический термин «рашисты», он всегда будет указывать на то, что другие – это зло. Отсюда и постоянное обвинение в адрес украинцев в том, что они якобы управляемые некой нацистской хунтой. В это, разумеется, не верит практически никто, за исключением людей, чьи сердца бьются в унисон с Востоком. А такие, конечно, найдутся, ну и у нас в Чехии. Касаясь темы системной оппозиции, эксперт подчеркнул, что судить о ее результатах крайне сложно. Партия «Справедливая Россия», пытавшаяся, как отметил эксперт, разыгрывать карту социал-демократии, сначала не проходила в парламент, хотя всегда находилась под полным контролем «Единой России». Что касается КПРФ, то заявления коммунистов о вбросах бюллетеней и фальсификациях социальный географ Владимир Баар считает лишь попыткой привлечь внимание протестного электората. На самом же деле сегодняшняя КПРФ принципиально ничем не отличается от партии власти, превратившись из прежних интернационалистов в радикальных русских националистов, прочно встроенных в экономические структуры. В то же время эксперт выделил акцию протеста «Полдень против Путина», которую призывала Юлия Навальная. Жители действительно массово выстроились в очереди перед участками, выполняя свой гражданский долг, из-за чего полиции было трудно их разгонять. Тем не менее, около 80 человек были задержаны. Протест задушили в зародыше, а государственные медиа полностью проигнорировали это событие. Рассуждая о легитимности выборов на фоне недопуска наблюдателей ОБСЕ и многочисленных свидетельств нарушений, опубликованных изданием «Медуза», Владимир Барр выразил уверенность, что международное сообщество признает этот процесс лишь имитацией. Само собой, все будут указывать на то, что это были лишь так называемые выборы. Чистой воды фальсификация народного волеизъявления и ничего более. Это наглядная демонстрация того, как современные автократы научились виртуозно играть в демократию, создавать видимость избирательного процесса, присутствие других партий и даже оппозиции. Хотя в этот раз оппозиционное яблоко на всякий случай отстранили полностью. Побоялись, что не успеют скрыть масштаб фальсификации при подсчете голосов. Эта система отличается от коммунистической, когда на выборы тащили силой, а к тем, кто не пришел, заявлялись прямо домой и брали на карандаш, обеспечивая явку в 99,99%. Сегодня Кремлю это не нужно. Они прекрасно знают, достаточно гарантировать себе простое конституционное большинство, чтобы потом перекраивать основной закон страны под любые свои прихоти. Это крайне изощренный подход. И он, безусловно, играет на руку всем тем, кому не по душе демократия, кто восхищается жесткой российской моделью управления и считает ее единственно верной. Твердого режима в Руску се им либи, так же власне адорují, же справедливый. По мнению чешского аналитика, итоги голосования в России никак не приблизят мирное урегулирование. Владимир Путин сделал ставку на массированные удары высокотехнологичными беспилотниками, в частности, очередным поколением иранских шахедов, с целью методично уничтожать украинскую инфраструктуру и буквально выморозить население зимой. Барр назвал это военным преступлением, за которое режим неизбежно будет осужден историей. Он привел исторические параллели с действиями Великобритании и Ирландии более века назад и Франции и Алжире. В обоих случаях жесткие методы подавления привели лишь к потере этих территорий. И Россию ждет аналогичный исход. Удержать Украину она не сможет. В завершении эксперт затронул тему геополитического положения Российской Федерации. С начала вторжения страна попала в сильнейшую экономическую зависимость от Китая. Пекин не оказывает давления на Москву, поскольку текущее положение дел ему максимально выгодно. О таком подчинении России в КНР могли только мечтать. Российские же власти фатально просчитались, рассчитывая, что мир и Китай будут зависеть от их сырья. В итоге мафиозная структура, подмявшая под себя российскую экономику, загнала страну в тупик, а расплачиваться за четвертьвековое правление Путина придется будущим поколениям. Завершая в интервью оценку внутренних процессов в России и их восприятия в Европе, Владимир Барр подытожил. С выемкой тех наибогатших и тех великих местах. Глубинка России живет буквально не живет, а выживает, и сегодня напрямую зависит от войны. В отдаленных регионах люди сейчас зарабатывают больше всего именно там, где производят оружие. Если ВПК остановится, они лишатся этого дохода. Война для сегодняшней России стала настоящей альфой и омегой. Пока у нас на Западе раздаются призывы к миру, в России слышны призывы к войне. И тем, кто живет здесь, в Европе, тоже пора бы это наконец осознать. Тому делать таки и порядок между теми, кто живет у нас в Европе, а подобное.
1: Инициатива премьер-министра Чехии Андрея Бабиша по созданию единой европейской системы ПВО «Европатриот» вновь обнажила острые проблемы в сфере коллективной безопасности. Бывший начальник генштаба чешской армии Иржи Шедевы в интервью чешскому радио проанализировал уязвимости европейского неба. Он констатировал, что пока Евросоюз ведет долгие дискуссии, Чехия отстает в развитии национальной противоракетной и противодроновой обороны, оставаясь зависимой от советского наследия. Материал подготовил Антон Климаков.
2: Комментируя предложение главы чешского правительства о создании общеевропейского счета ПВО, Ириш Шедиви отметил, что сами по себе эти обсуждения не новы. Однако из-за нехватки американских ракет дискуссия перешла в фазу жесткого кризиса. Эксперт подчеркивает. Сама по себе идея создания европейского потенциала противоракетной и противовоздушной обороны далеко не нова. С другой стороны, эта дискуссия тянется уже слишком долго. Сейчас она обострилась из-за того, что Соединенные Штаты Америки не успевают поставлять достаточное количество ракет, прежде всего для комплексов «Патриот». Эти споры идут уже какое-то время, но ощутимых результатов пока так и нет.
4: Ta debata už probíhá nějakou dobu, ale zatím ještě pořád nejsou matatelné výsledky.
2: Ириш Шедиви согласился с критикой нынешней парламентской оппозиции по поводу того, что Чехия до сих пор не вошла в коалицию по созданию интегрированной европейской системы ПРО против баллистических ракет. По его словам, это очевидная ошибка, обусловленная нежеланием Праги увеличивать оборонный бюджет. До тех пор, пока чешская сторона ограничивает военные расходы, любое участие государства в подобных масштабных проектах будет носить исключительно символический характер. Касаясь заявления руководства Еврокомиссии о планах развивать ПВО на базе существующего противоракетного комплекса «Фрея», экс-глава Генштаба уточнил, что речь идет об украинской разработке, которая все еще дорабатывается. В то же время европейские оборонные системы также имеют серьезный изъян. Они практически не способны работать на больших высотах. Важно понимать, что мы, европейцы, сосредоточились на более низких эшелонах обороны. А вот в том высотном диапазоне, который обеспечивают американские комплексы, у нас возможностей практически нет. И это как раз то, что нам еще только предстоит сделать. То есть тактический и оперативно-тактический уровень ПВО у нас закрыт европейскими системами. Здесь задействованы французские комплексы, свой вклад вносят Великобритания и Германия. Тем не менее, нам все еще нужно вложить немало средств и опыта именно в развитие высотного перехвата. Речь идет о возможностях уничтожения ракет в наивысшей точке их баллистической траектории, что, очевидно, обеспечивает наибольшую вероятность поражения цели и защиту территории.
4: Похопительнее и наивысшей правдоподобности их засажений, а заровень обрана того území.
2: Обращает внимание эксперт Ириш Шедиви. По мнению военно-политического специалиста, опыт боевых действий в Украине имеет колоссальное значение, и его необходимо срочно интегрировать в общеевропейский оборонный потенциал. Тревожная ситуация, по словам Ириш Шедиви, складывается вокруг защиты самой Чехии от потенциальных атак БПЛА. На данный момент страна полагается на морально устаревший советский ЗРК «Куб» и ПЗРК малой дальности. Ожидаемое принятие на вооружение израильских систем «Спайдер» лишь частично закроет малые высоты, но не решит проблему комплексно.
4: Чешская Республика мусит решить ту дроновую оборону за первое целоплощение.
2: Поэтому Чехии необходимо решать проблемы противодроновой обороны в общенациональном масштабе. Совершенно очевидно, что силами какой-то одной централизованной системы защититься от БПЛА невозможно. Опыт боевых действий в Украине показывает, что российская страна способна атаковать беспилотниками огромные территории, и Чехия обязана на это реагировать. Развертывание такой защиты – это то, что нам еще только предстоит сделать, и этот процесс потребует очень серьезных финансовых вложений. Если боевые подразделения, предназначенные для отправки на фронт, защищены лучше, то оборона самой территории страны остается проблемой. Говорит экс-начальник чешского генштаба Ириш Шедиви. В качестве примера оперативного реагирования был упомянут недавний инцидент, когда Польша на фоне российских атак подняла по тревоге авиацию. Чешские истребители «Гриппен» также были готовы вылететь на перехват. Тем не менее, эксперт резюмировал, что сверхзвуковые истребители эффективны против крылатых ракет, тогда как для борьбы с медленными дронами Европе и Чехии требуются иные специализированные средства.
1: Если на чешской улице обычный прохожий появится с оружием, то, скорее всего, вызовут полицию, даже если это оружие муляж.
0: Тема дня.
1: Чешская полиция все чаще сталкивается с теми, кто разгуливает по улицам и паркам с муляжами огнестрельного оружия. Отличить такие игрушечные стволы от настоящих пистолетов и винтовок на глаз практически невозможно. Хотя ношение такой имитации оружия в Чехии преступлением не является, невинная прогулка вполне может закончиться реальным вмешательством полиции, как это случилось недавно в городе Елове у Праги.
5: Teď se díváme na případ, který se udál relativně nedávno, kdy...
2: Я имею в виду случай, который произошел относительно недавно. Молодой человек достал из чехла оружие и направил на маленького ребенка, находившегося поблизости. В ходе последующей проверки выяснилось, что это было оружие для страйкбола.
5: Было защищено, если едно во айсовство збрань.
1: Рассказывает начальник городской полиции Елова у Праги Петер Шах, показывая кадры с камеры видеонаблюдения. Кадры выглядят достаточно жутко. На них действительно высокий и широкий в плечах молодой человек достает оружие, направляет его в голову маленькому ребенку, затем прячет, и при этом у него еще выпадает на землю магазин. Как раз в тот момент Петер Шах наблюдал за городской площадью через уличную камеру слежения.
5: Так, určitě, když jsem tohleto zaregistroval, takže jsem okamžitě zalarmoval naší druhou.
2: Когда я это заметил, то сразу же поднял по тревоге наш второй патруль и коллег из государственной полиции, и мы вместе немедленно отправились на место, чтобы разобраться в ситуации. К счастью, как я уже говорил, подтвердилось, что это было не настоящее оружие, но его действительно можно было перепутать с реальным.
5: Она зброня, але была оправду заменителна с ту реальну зброню.
1: Комментирует Петр Шах происшествие в интервью чешскому радио. Подобных происшествий в Чехии становится все больше.
2: Да, мы часто сталкиваемся с такими случаями. Само по себе ношение макета оружия в общественных местах не является противоправным. Однако человек подвергает себя риску, что полиция может применить против него определенные меры, поскольку люди сообщают, что где-то ходит человек с огнестрелом.
6: Тоже люди нагласили, если где погибает человек со стрелом збрани.
1: Подтверждает пресс-секретарь полицейского президиума Онджей Маравчик. По данным полиции, проблема заключается еще и в том, что страйкбольное оружие и макеты выглядят точь-в-точь как настоящие огнестрельные стволы, и заметить разницу сразу просто невозможно. Это наглядно демонстрирует начальник городской полиции Еловой Праги Петр Шах.
5: Маме тады айсофтовую збрань, которая на пленовое...
2: Перед нами страйкбольный пистолет, который работает от газовых баллончиков и снабжается пластиковыми шариками. Это оружие, которое действительно с первого взгляда, как по исполнению, так и по весу, неотличимо от настоящего. Ход оружия очень реалистичен. Этот макет, оружие для страйкбола, даже звуки издает натуральные, например, при передергивании затвора. Все выглядит очень натурально, его легко перепутать с боевым оружием.
5: Это легко заменительное с реальной броней.
1: Показывает Петр Шах, щелкая.

0: выявили никаких подозрений в противоправном деянии, в связи с чем дело закрыли.
1: Подозрений с противоправного деяния, а прото туто вещь отложили.
0: Объясняет пресс-секретарь. Таким образом, случай в Кладно, по заявлению полиции, лишь подтверждает, что не стоит появляться в общественных местах с чем-то, что внешне напоминает оружие. В Чехии действуют одни из самых либеральных правил владения огнестрельным оружием в Европе. Сдав экзамены и выполнив ряд других условий, любой гражданин, достигший возраста 21 года, может приобрести оружие для самозащиты, в том числе короткоствольное. В Чешскую декларацию основных прав и свобод человека внесено право защищать свою жизнь и жизнь других людей при помощи оружия. Но серия трагических инцидентов с массовой стрельбой несколько изменила отношение общества к общественной безопасности. В новейшей истории страны уже есть ряд таких трагических эпизодов шутинга. Последний – это 21 декабря 2023 года, когда произошла трагедия на философском факультете Карлова университета, когда студент устроил стрельбу в здании, лишив жизни 14 человек. С 1 января этого года вступил в силу новый закон об оружии и боеприпасах, который несколько ужесточает правила. Оружейные магазины теперь обязаны фиксировать и передавать в полицию информацию о подозрительных покупках, а врачи, включая психиатров, получили прямой доступ к регистру оружия. Имя княгини Натальи Яшвили, одной из самых заметных фигур русской эмиграции первой волны, вновь появилось на ее могиле. В 2011 году в этой могиле был погребен архимандрит Сильвестр Вайло, после чего остальные имена захоронения исчезли. Лишь недавно историческая справедливость была восстановлена. Пражские активисты, графический дизайнер Вадим Адонин и исследователь русской эмиграции Владимир Поморцев вернули на надгробие имена всех, чей прах лежит в этом захоронении. Мы сегодня обсуждаем историю исчезновения и восстановления в русском некрополе Ольшанского кладбища в Праге могилы княгини Натальи Яшвиль. Она скончалась в эмиграции в 1939 году. Владимир, пожалуйста, расскажите, кем была Наталья Григорьевна и как она вошла в историю?
2: Для Праги это была очень знаковая фигура. Это была, наверное, одна из самых выдающихся представительниц русской эмиграции в Праге. Можно просто по пальцам загибать, что важное она сделала здесь. Она происходила из очень знатного дворянского рода. Сама она в девичестве была Филипсон. Соответственно, можно догадаться по фамилии, что ее предки приехали в Российскую империю из Шотландии, благодаря чему вся семья прекрасно знала английский язык традиционно. Вышла замуж она за князя Яшвиля, соответственно, стала княгиней Яшвиль. И в этом качестве она уже вошла в историю, как княгиня Наталья Григорьевна Яшвиль. Она оказывается в Чехословакии с дочерью.
0: И как они попали, как все вот через...
2: Неизвестно, как они перемещались вот с января 18 года из Киева до ноября 20 года, когда началась эвакуация Крыма. Но из Крыма они уехали вместе с отступающей армией барона Врангеля, с остатками русской армии генерала Врангеля. Оказались в Константинополе. В Константинополе они живут полтора года.
0: И в каком возрасте она попала в Чехословакию?
2: Посчитайте, если она в 61 году родилась, в 22 году в январе она приехала.
0: И она приехала в Чехословакию именно потому, что рассчитывала здесь на акцию помощи,
2: да,
0: и рассчитывала на какую-то...
2: Да. Важную роль сыграло то, что знаменитый киевский врач Вацлав Гирс стал заместителем министра иностранных дел. Гирс узнал весь Киев, все киевляне знали Гирсу и, в общем, пользовались по мере возможности личными связями с этим чехословацким чиновником. Она приезжает сюда, она здесь вливается в жизнь православного прихода, в жизнь русской колонии в Праге. 23 июля 24 года было создано Успенское братство, организация, которая строила Успенский храм на Ольшанском кладбище. Княгиня Яшвиль была одной из основательниц Успенского братства, она была членом Успенского братства с момента основания. Все члены ее семьи, которые потом оказались, либо вместе с ней дочь приехала, либо потом сестра мужа и ее собственная сестра тоже приехали в Чехословакию. Они тоже были членами Успенского братства. Это та организация, которая построила главный памятник пребывания русских беженцев на территории Чехословакии, Успенский храм на Ольшанском кладбище. Она была очень верующий человек. она для Успенского храма, когда состоялась уже церемония освящения 22 ноября 25 года, вместе с другими женщинами сшила одеяние для всего духовенства, то есть храм освящали в одеяниях, которые сшила она. Она пожертвовала храму свою, видимо, свою семейную лампаду. Большая лампада княгини Яшвили, она значится в переписи имущества Успенского храма.
0: Которая пропала.
2: Которая пропала, да.
0: И она так и не нашлась.

0: нашлась, пока, по крайней мере, полиция пока ничего не сказала. Она висела в храме, с, видимо, с 25-го года над царскими вратами до вот 2011 году, мне кажется, следы ее теряются. Я предполагаю, что она могла пожертвовать ее в память о своем сыне, который был расстрелян большевиками в Киеве. Еще она здесь знакомится с академиком Кондаковым, который в это время жил в эмиграции. У него она берет, по сути, первые уроки иконописи. Когда академик Кондаков умирает в феврале 25-го года, княгиня Яшвиль становится одним из основателей сначала семинара имени Кондакова, потом археологического института имени Кондакова. В 34-м году умирает ее дочь от
1: туберкулеза. То есть ее дочь умирала раньше, да? По-моему, на 4 года или...
0: Она умерла в 34-м году, на 5 лет, получается, раньше.
1: А от чего?
0: Туберкулез. Примерно каждая вторая смерть в русской эмиграции была смерть от туберкулеза. И в 39-м году, летом уже после того, как Прага была оккупирована гитлеровцами, княгиня Яшвиль умирает.
1: И мы теперь переходим к такой неоднозначной фигуре, архимандрит Сильвестр Вайло, который как раз и оказался тем, кто претендовал, я так понимаю, что на владение этой могилой.
0: Про отца Сильвестра, наверное, Вадим лучше расскажет.
1: Да, расскажите, пожалуйста, нам эту историю.
2: Так, ну вот насчет того, что претендовал, мне кажется, важно слова называть как-то более правильные, да? Я не знаю, насколько он там претендовал. Насколько я понимаю, он занимался, когда был настоятелем Успенского храма на Ольшанском кладбище, восстановлением каких-то могил. Это то, что я застал, да? То есть я помню, что вот порядка, наверное, там 50 крестов, которые он покупал, по всей видимости, это были, возможно, приходские деньги, да, и восстанавливали на кладбищах. То есть это то, что, наверное, сейчас можно видеть, какие там коричневые, да, кресты стоят.
1: А вы как прихожанина с ним общались?
2: Да, у меня опыт такой, что в начале 2000-х лет, когда я приехал, абсолютно случайно в тот момент, я не собирался быть верующим человеком, и абсолютно случайно оказался на Ольшанском кладбище. Ну, видно, Бог меня так привел, да, познакомил и с отцом Сильвестром, и с теми людьми, кто тогда был на приходе. И отец Сильвестр, насколько я знаю, проплачивал в тот момент две могилы, в одной из которых и был впоследствии захоронен. Дефицит, да, мест появился для людей православных. Это для большинства принципиальный момент не предавать свои тела кремации, а быть захороненными в земле. Вот этот дефицит, я понимаю, создал определенный спрос. Думать о том, где ты будешь захоронен, наверное, это, в принципе, правильная вещь, да, немножечко думать наперед. Поэтому если отец Сильвестр, не могу сказать, что он целенаправленно думал, что он будет похоронен вот так, скорее всего, вот он настолько не был уверен в своих днях кончине, в месте кончине. Да? Но, по крайней мере, он проплачивал эти места и, возможно, изъявлял свое желание быть похороненным рядом с Ольшанским кладбищем, там, где он был настоящим.
1: С храмом.
2: Да, это, мне кажется, в принципе, вполне естественно, да, звучит для православного священника.
1: Владимир, вы хотели что-то добавить?
0: Я буквально пару слов скажу. Княгиня Яшвиль не была достаточно известна, ее могила не была достаточным образом защищена. Это недоработка, в общем, это проблема, за которую несут ответственность, в общем, примерно все, кто имел какое-то отношение к Ольшанскому кладбищу. Карту Ольшанского кладбища я опубликовал полгода назад только всего. Никакой карты до этого не было, и просто где находится какая могила, было невозможно понять. Я просто обходил ножками Ольшанское кладбище, пытаясь понять, как нумерация устроена в этом месте, чтобы определить, где какая могила находится. Сегодня, по крайней мере, за последние 5 лет ни одна значимая могила на Ольшанском кладбище не пропала. В общем, мы движемся в этом направлении. Более того, пример могилы княгини Яшвиль может стать примерами для других могил, которые были утрачены, когда будет, в общем, правильно, наверное, указать имя героини знаменитой картины Ильи Машкова «Дама с фазанами», которая похоронена на Ольшанском кладбище, что она здесь похоронена, может быть, там и приложить маленькую фотографию, маленькую репродукцию этой знаменитой картины. Одной, наверное, из самых знаменитых работ русского авангарда. Я думаю, что со временем возникнет общественный консенсус, что те могилы, которые были вот так вот по недосмотру утрачены за последние десятилетия, даже, может быть, за последние полвека, постепенно будут на Ольшанское кладбище возвращаться. Я многим людям уже успел рассказать о восстановлении имени княгини Яшвиль, рассказывал тем людям, которые переживали за эту могилу, исследователи, специалисты по истории русской эмиграции. Я вижу, просто видел их реакцию, они в абсолютном восторге, что, наконец, имя княгини Яшвиль вернулось на Ольшанское кладбище, потому что это была могила, которая была таким символом тех проблем, которые свалились на Ольшанское кладбище за последние годы, за последние пару десятилетий особенно. И я очень надеюсь, что эта могила, то, что впервые появилась, восстановленная за последнее время, могила, где перечислены все похороненные в этой могиле, станет хорошим примером для владельцев других могил. В общем, в идеале, мне кажется, было бы, чтобы владельцы каждой могилы на каждой могиле написали полный список тех людей, которые в этой могиле похоронены. меня этот список есть уже почти на все могилы, так что если ко мне кто-то будет обращаться, я с удовольствием помогу, так же, как помог Вадиму и его сподвижникам восстановить все имена. Я надеюсь, что таких могил будет прибывать, а потом просто будет уже признаком хорошего тона указывать на могиле всех людей, которые в этой могиле похоронены.
3: Мы завершаем программу Русской службы радио Прага «30 минут о Чехии» в студии. С вами прощается Катерина Испурвит.

0: эфире русская служба «Радио Прага». Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
1: Сегодня среда, 30 сентября, и вы слушаете подкаст «30 минут о Чехии». Из студии в Праге вас приветствует Катерина Испурвит. Выборы в России под грохот украинских беспилотников. Комментарий чешского политолога. Почему Чехия и Евросоюз в целом не готовы к современным угрозам с воздуха, объясняет бывший начальник чешского генштаба.
2: Мы, европейцы, сосредоточились на более низких эшелонах обороны. А вот в том высотном диапазоне, который обеспечивают американские комплексы, у нас возможностей практически нет.
1: Чешская полиция все чаще сталкивается с теми, кто разгуливает по улицам и площадям с мульжами огнестрельного оружия.
2: Молодой человек достал из чехла оружие и направил на маленького ребенка, находившегося поблизости. В ходе последующей проверки выяснилось, что это было оружие для страйкбола.
1: Имя княгини Натальи Яшвили, одной из самых заметных фигур русской эмиграции, вновь появилось на ее могиле.
3: Впервые появилась восстановленная за последнее время могила, где перечислены все похороненные в этой могиле, станет хорошим примером для владельцев других могил. В общем, в идеале, мне кажется, было бы, чтобы владельцы каждой могилы на каждой могиле написали полный список тех людей, которые в этой могиле похоронены.
1: Об этом в подкасте «30 минут о Чехии». В Российской Федерации на первых с начала полномасштабной войны в Украине «Единая Россия» обеспечила себе большинство в Госдуме. Кремль преподнес этот результат как символ массовой поддержки продолжения боевых действий. Но картинку подпортила масштабная атака на Москву украинских дронов. Способность российских властей сгладить этот инцидент и не напоминать гражданам о потерях комментирует чешский политолог Вадим Баар. Подробнее Антон Каймаков.
2: Политический географ с кафедры социальной географии факультета естествознания Остравского университета Владимир Баар, отвечая на вопросы редактора Даниэлы Вырбовой в эфире станции «Чешское радио плюс», отметил. Безусловно, они настоящие мастера по части объяснений. Это специальная избирательная операция, как ее можно назвать, определенно успешнее, чем специальная военная операция в Украине. Срывы голосования из-за ударов, причем не только беспилотников, но и кибератак, людям, конечно же, преподнесут как вылазки преступников, которые пытаются разрушить закон и порядок. И это вполне логично. Если у власти находится режим со всеми признаками фашистской политической системы, отсюда и новый политологический термин «рашисты», он всегда будет указывать на то, что другие – это зло. Отсюда и постоянное обвинение в адрес украинцев в том, что они якобы управляемые некой нацистской хунтой. В это, разумеется, не верит практически никто, за исключением людей, чьи сердца бьются в унисон с Востоком. А такие, конечно, найдутся, ну и у нас в Чехии. Касаясь темы системной оппозиции, эксперт подчеркнул, что судить о ее результатах крайне сложно. Партия «Справедливая Россия», пытавшаяся, как отметил эксперт, разыгрывать карту социал-демократии, сначала не проходила в парламент, хотя всегда находилась под полным контролем «Единой России». Что касается КПРФ, то заявления коммунистов о вбросах бюллетеней и фальсификациях социальный географ Владимир Баар считает лишь попыткой привлечь внимание протестного электората. На самом же деле сегодняшняя КПРФ принципиально ничем не отличается от партии власти, превратившись из прежних интернационалистов в радикальных русских националистов, прочно встроенных в экономические структуры. В то же время эксперт выделил акцию протеста «Полдень против Путина», которую призывала Юлия Навальная. Жители действительно массово выстроились в очереди перед участками, выполняя свой гражданский долг, из-за чего полиции было трудно их разгонять. Тем не менее, около 80 человек были задержаны. Протест задушили в зародыше, а государственные медиа полностью проигнорировали это событие. Рассуждая о легитимности выборов на фоне недопуска наблюдателей ОБСЕ и многочисленных свидетельств нарушений, опубликованных изданием «Медуза», Владимир Баар выразил уверенность, что международное сообщество признает этот процесс лишь имитацией. Само собой, все будут указывать на то, что это были лишь так называемые выборы. Чистой воды фальсификация народного волеизъявления и ничего более. Это наглядная демонстрация того, как современные автократы научились виртуозно играть в демократию, создавать видимость избирательного процесса, присутствие других партий и даже оппозиции. Хотя в этот раз оппозиционное яблоко на всякий случай отстранили полностью. Побоялись, что не успеют скрыть масштаб фальсификации при подсчете голосов. Эта система отличается от коммунистической, когда на выборы тащили силой, а к тем, кто не пришел, заявлялись прямо домой и брали на карандаш, обеспечивая явку в 99,99%. Сегодня Кремлю это не нужно. Они прекрасно знают, достаточно гарантировать себе простое конституционное большинство, чтобы потом перекраивать основной закон страны под любые свои прихоти. Это крайне изощренный подход. И он, безусловно, играет на руку всем тем, кому не по душе демократия, кто восхищается жесткой российской моделью управления и считает ее единственно верной. Твердого режима в Руску се им ліби, так же го власне адорує, же справедливий. По мнению чешского аналитика, итоги голосования в России никак не приблизят мирное урегулирование. Владимир Путин сделал ставку на массированные удары высокотехнологичными беспилотниками, в частности, очередным поколением иранских шахедов, с целью методично уничтожать украинскую инфраструктуру и буквально выморозить население зимой. Барр назвал это военным преступлением, за которое режим неизбежно будет осужден историей. Он привел исторические параллели с действиями Великобритании и Ирландии более века назад и Франции в Алжире. В обоих случаях жесткие методы подавления привели лишь к потере этих территорий. И Россию ждет аналогичный исход. Удержать Украину она не сможет. В завершении эксперт затронул тему геополитического положения Российской Федерации. С начала вторжения страна попала в сильнейшую экономическую зависимость от Китая. Пекин не оказывает давления на Москву, поскольку текущее положение дел ему максимально выгодно. О таком подчинении России в КНР могли только мечтать. Российские же власти фатально просчитались, рассчитывая, что мир и Китай будут зависеть от их сырья. В итоге мафиозная структура, подмявшая под себя российскую экономику, загнала страну в тупик, а расплачиваться за четвертьвековое правление Путина придется будущим поколениям. Завершая в интервью оценку внутренних процессов России и их восприятия в Европе, Владимир Барр подытожил. С выемкой тех наибогатших и тех великих местах. Глубинка России живет буквально не живет, а выживает, и сегодня напрямую зависит от войны. В отдаленных регионах люди сейчас зарабатывают больше всего именно там, где производят оружие. Если ВПК остановится, они лишатся этого дохода. Война для сегодняшней России стала настоящей альфой и омегой. Пока у нас на Западе раздаются призывы к миру, в России слышны призывы к войне. И тем, кто живет здесь, в Европе, тоже пора бы это наконец осознать. Тому делать таки и порядок между теми, кто живет у нас в Европе, а подобное.
1: Инициатива премьер-министра Чехии Андрея Бабиша по созданию единой европейской системы ПВО «Европатриот» вновь обнажила острые проблемы в сфере коллективной безопасности. Бывший начальник генштаба чешской армии Иржи Шедевы в интервью чешскому радио проанализировал уязвимости европейского неба. Он констатировал, что пока Евросоюз ведет долгие дискуссии, Чехия отстает в развитии национальной противоракетной и противодроновой обороны, оставаясь зависимой от советского наследия. Материал подготовил Антон Каймаков.
2: Комментируя предложение главы чешского правительства о создании общеевропейского щита ПВО, Ириш Шедиви отметил, что сами по себе эти обсуждения не новы. Однако из-за нехватки американских ракет дискуссия перешла в фазу жесткого кризиса. Эксперт подчеркивает.
4: Сама по себе идея создания европейского потенциала противоракетной и противовоздушной обороны далеко не нова. С другой стороны, эта дискуссия тянется уже слишком долго. Сейчас она обострилась из-за того, что Соединенные Штаты Америки не успевают поставлять достаточное количество ракет, прежде всего для комплексов «Патриот». Эти споры идут уже какое-то время, но ощутимых результатов пока так и нет.
5: Ta debata už probíhá nějakou dobu, ale zatím ještě pořád nejsou matatelné výsledky.
4: И Решидивый согласился с критикой нынешней парламентской оппозиции по поводу того, что Чехия до сих пор не вошла в коалицию по созданию интегрированной европейской системы ПРО против баллистических ракет. По его словам, это очевидная ошибка, обусловленная нежеланием Праги увеличивать оборонный бюджет. До тех пор, пока чешская сторона ограничивает военные расходы, любое участие государства в подобных масштабных проектах будет носить исключительно символический характер. Касаясь заявлений руководства Еврокомиссии о планах развивать ПВО на базе существующего противоракетного комплекса «Фрея», экс-глава Генштаба уточнил, что речь идет об украинской разработке, которая все еще дорабатывается. В то же время европейские оборонные системы также имеют серьезный изъян. Они практически не способны работать на больших высотах. Важно понимать, что мы, европейцы, сосредоточились на более низких эшелонах обороны. А вот в том высотном диапазоне, который обеспечивают американские комплексы, у нас возможностей практически нет. И это как раз то, что нам еще только предстоит сделать. То есть тактический и оперативно-тактический уровень ПВО у нас закрыт европейскими системами. Здесь задействованы французские комплексы, свой вклад вносят Великобритания и Германия. Тем не менее, нам все еще нужно вложить немало средств и опыта именно в развитие высотного перехвата. Речь идет о возможностях уничтожения ракет в наивысшей точке их баллистической траектории, что, очевидно, обеспечивает наибольшую вероятность поражения цели и защиту территории.
5: Похопительнее и наивысшей правдоподобности их засажений, а заровень обрана того území.
4: Обращает внимание эксперт Ирий Шидивый. По мнению военно-политического специалиста, опыт боевых действий в Украине имеет колоссальное значение, и его необходимо срочно интегрировать в общеевропейский оборонный потенциал. Тревожная ситуация, по словам Ирии Шидивы, складывается вокруг защиты самой Чехии от потенциальных атак БПЛА. На данный момент страна полагается на морально устаревший советский ЗРК «Куб» и ПЗРК малой дальности. Ожидаемое принятие на вооружение израильских систем «Спайдер» лишь частично закроет малые высоты, но не решит проблему комплексно.
5: Česká republika musí řešit tu dronovou obranu zaprvé celoplošně.
4: Поэтому Чехии необходимо решать проблему противодроновой обороны в общенациональном масштабе. Совершенно очевидно, что силами какой-то одной централизованной системы защититься от БПЛА невозможно. Опыт боевых действий в Украине показывает, что российская страна способна атаковать беспилотниками огромные территории, и Чехия обязана на это реагировать. Развертывание такой защиты – это то, что нам еще только предстоит сделать, и этот процесс потребует очень серьезных финансовых вложений. Если боевые подразделения, предназначенные для отправки на фронт, защищены лучше, то оборона самой территории страны остается проблемой. Говорит экс-начальник чешского генштаба Ирий Шидивый. В качестве примера оперативного реагирования был упомянут недавний инцидент, когда Польша на фоне российских атак подняла по тревоге авиацию. Чешские истребители «Гриппен» также были готовы вылететь на перехват. Тем не менее, эксперт резюмировал, что сверхзвуковые истребители эффективны против крылатых ракет, тогда как для борьбы с медленными дронами Европе и Чехии требуются иные специализированные средства.
1: Если на чешской улице обычный прохожий появится с оружием, то, скорее всего, вызовут полицию, даже если это оружие муляж.
4: Тема дня.
1: Чешская полиция все чаще сталкивается с теми, кто разгуливает по улицам и паркам с муляжами огнестрельного оружия. Отличить такие игрушечные стволы от настоящих пистолетов и винтовок на глаз практически невозможно. Хотя ношение такой имитации оружия в Чехии преступлением не является, невинная прогулка вполне может закончиться реальным вмешательством полиции, как это случилось недавно в городе Елове у Праги.
6: Teď se dívám na případ, který se udál relativně nedávno, kdy...
4: Я имею в виду случай, который произошел относительно недавно. Молодой человек достал из чехла оружие и направил на маленького ребенка, находившегося поблизости. В ходе последующей проверки выяснилось, что это было оружие для страйкбола.
6: Было защищено, если одного айсофтового сбрания.
1: Рассказывает начальник городской полиции Елова у Праги Петер Шах, показывая кадры с камеры видеонаблюдения. Кадры выглядят достаточно жутко. На них действительно высокий и широкий в плечах молодой человек достает оружие, направляет его в голову маленькому ребенку, затем прячет, и при этом у него еще выпадает на землю магазин. Как раз в тот момент Петер Шах наблюдал за городской площадью через уличную камеру слежения.
6: Так, určitě, když jsem tohleto zaregistroval, takže jsem okamžitě alarmoval naši druhou.
4: Когда я это заметил, то сразу же поднял по тревоге наш второй патруль и коллега из государственной полиции, и мы вместе немедленно отправились на место, чтобы разобраться в ситуации. К счастью, как я уже говорил, подтвердилось, что это было не настоящее оружие, но его действительно можно было перепутать с реальным.
6: Она сбрань, але была оправду заменителна с ту рану сбрань.
1: Комментирует Петр Шах происшествие в интервью чешскому радио. Подобных происшествий в Чехии становится все больше.
4: Да, мы часто сталкиваемся с такими случаями. Само по себе ношение макета оружия в общественных местах не является противоправным. Однако человек подвергает себя риску, что полиция может применить против него определенные меры, поскольку люди сообщают, что где-то ходит человек с огнестрелом.
1: Подтверждает пресс-секретарь полицейского президиума Анджей Маравчик. По данным полиции, проблема заключается еще и в том, что страйкбольное оружие и макеты выглядят точь-в-точь как настоящие огнестрельные стволы, и заметить разницу сразу просто невозможно. Это наглядно демонстрирует начальник городской полиции Елова у Праги Петер Шах.
6: Маме тады айсофтовую збрань, которая на пленовое...
4: Перед нами страйкбольный пистолет, который работает от газовых баллончиков и снабжается пластиковыми шариками. Это оружие, которое действительно с первого взгляда, как по исполнению, так и по весу, неотличимо от настоящего. Ход оружия очень реалистичен. Этот макет, оружие для страйкбола, даже звуки издает натуральные, например, при передергивании затвора. Все выглядит очень натурально, его легко перепутать с боевым оружием.
6: Это легко заменительное зрение.
1: Показывает Петер Шах, щелкая затвором. Еще один сигнал от граждан о том, что по улице ходит человек с оружием, полицейские получили в начале сентября в городе Кладно. И здесь в итоге, по словам пресс-секретаря полиции Михаилы Рихтеровой, выяснилось, что оружие было не настоящим.
7: Полицисты по целковому прошетрению заявили, что младик си виробил...
1: После проведения полной проверки полицейские установили, что молодой человек сделал макет оружия из папье-маше. Однако он им никак не размахивал и ни на кого не направлял. Он хотел показать свое изделие другу. И чтобы не испортить его, не стал прятать в сумку. По результатам всестороннего расследования полицейские не выявили никаких подозрений в противоправном деянии. В связи с чем дело закрыли.
7: Подозрение с противоправного деяния, а прото туто вещь отложили.
1: Объясняет пресс-секретарь. Таким образом, случай вкладно по заявлению полиции лишь подтверждает, что не стоит появляться в общественных местах с чем-то, что внешне напоминает оружие. В Чехии действуют одни из самых либеральных правил владения огнестрельным оружием в Европе. Сдав экзамены и выполнив ряд других условий, любой гражданин, достигший возраста 21 года, может приобрести оружие для самозащиты, в том числе к

0: 14 человек. С 1 января этого года вступил в силу новый закон об оружии и боеприпасах, который несколько ужесточает правила. Оружейные магазины теперь обязаны фиксировать и передавать в полицию информацию о подозрительных покупках, а врачи, включая психиатров, получили прямой доступ к регистру оружия. Имя княгини Натальи Яшвили, одной из самых заметных фигур русской эмиграции первой волны, вновь появилось на ее могиле. В 2011 году в этой могиле был погребен архимандрит Сильвестр Вайло, после чего остальные имена захоронения исчезли. Лишь недавно историческая справедливость была восстановлена. Пражские активисты, графический дизайнер Вадим Адонин и исследователь русской эмиграции Владимир Поморцев вернули на надгробие имена всех, чей прах лежит в этом захоронении. Мы сегодня обсуждаем историю исчезновения и восстановления в русском некрополе Ольшанского кладбища в Праге могилы княгини Натальи Яшвиль. Она скончалась в эмиграции в 1939 году. Владимир, пожалуйста, расскажите, кем была Наталья Григорьевна и когда вошла в историю?
1: Для Праги это была очень знаковая фигура. Это была, наверное, одна из самых выдающихся представительниц русской эмиграции в Праге. Можно просто по пальцам загибать, что важное она сделала здесь. Она происходила из очень знатного дворянского рода. Сама она в девичестве была Филипсон. Соответственно, можно догадаться по фамилии, что ее предки приехали в Российскую империю из Шотландии, благодаря чему вся семья прекрасно знала английский язык традиционно. Вышла замуж она за князя Яшвиля, соответственно, стала княгиней Яшвиль. И в этом качестве она уже вошла в историю, как княгиня Наталья Григорьевна Яшвиль. Она оказывается в Чехословакии с дочерью.
0: И как они попали, как все вот через...
1: Неизвестно, как они перемещались вот с января 18 года из Киева до ноября 20 года, когда началась эвакуация Крыма. Но из Крыма они уехали вместе с отступающей армией барона Врангеля, с остатками русской армии генерала Врангеля. Оказались в Константинополе. В Константинополе они живут полтора года.
0: И в каком возрасте она попала в Чехословакию?
1: Посчитайте, если она в 61 году родилась, в 22 году в январе она приехала.
0: И она приехала в Чехословакию именно потому, что рассчитывала здесь на акцию помощи,
1: да,
0: и рассчитывала на какую-то...
1: Да. Важную роль сыграло то, что знаменитый киевский врач Вацлав Гирс стал заместителем министра иностранных дел. Гирс узнал весь Киев, все киевляне знали Гирсу и, в общем, пользовались по мере возможности личными связями с этим теперь чехословацким чиновником. Она приезжает сюда, она здесь вливается в жизнь православного прихода, в жизнь русской колонии в Праге. 23 июля 24 года было создано Успенское братство. Организация, которая строила Успенский храм на Ольшанском кладбище, княгиня Яшвиль была одной из основательниц Успенского братства. Она была членом Успенского братства с момента основания. Все члены ее семьи, которые потом оказались либо вместе с ней дочь приехала, либо потом сестра мужа и ее собственная сестра тоже приехали в Чехословакию. Они тоже были членами Успенского братства. Это та организация, которая построила главный памятник пребывания русских беженцев на территории Чехословакии, Успенский храм на Ольшанском кладбище. Она была очень верующей человек. Она для Успенского храма, когда состоялась уже церемония освящения 22 ноября 25 года, вместе с другими женщинами сшила одеяние для всего духовенства, то есть храм освящали в одеяниях, которые сшила она. Она пожертвовала храму свою семейную лампаду. Большая лампада княгини Яшвиль, она значится в переписи имущества Успенского храма.
0: Которая пропала.
1: Которая пропала, да.
0: И она так и не нашлась.
1: Она так и не нашлась, пока, по крайней мере, полиция пока ничего не сказала. Она висела в храме, с 25 года, над царскими вратами до вот 2011 году, мне кажется, следы ее теряются. Я предполагаю, что она могла пожертвовать ее в память о своем сыне, который был расстрелян большевиками в Киеве. Еще она здесь знакомится с академиком Кондаковым, который в это время жил в эмиграции. У него она берет, по сути, первые уроки иконописи. Когда академик Кондаков умирает в феврале 25 года, княгиня Яшвиль становится одним из основателей сначала семинара имени Кондакова, потом археологического института имени Кондакова. В 34 году умирает ее дочь.
0: То есть ее дочь умирала раньше, да? По-моему, на 4 года или...
1: Она умерла в 34 году, на 5 лет, получается, раньше.
0: А чего?
1: Туберкулез. Примерно каждая вторая смерть в русской эмиграции была смерть от туберкулеза. И в 39 году, летом уже после того, как Прага была оккупирована гитлеровцами, княгиня Яшвиль умирает. бывает.
0: И мы теперь переходим к такой неоднозначной фигуре, архимандрит Сильвестр Вайло, который как раз и оказался тем, кто претендовал, я так понимаю, что на владение этой могилой.
1: Про Сильвестра, наверное, Вадим лучше расскажет.
0: Да, расскажите, пожалуйста, нам эту историю.
2: Так, ну вот насчет того, что претендовал, мне кажется, важно слова называть как-то более правильно.

0: да? Я не знаю, насколько он там претендовал. Насколько я понимаю, он занимался, когда был настоятелем Успенского храма на Ольшанском кладбище, восстановлением каких-то могил. Это то, что я застал, да? То есть я помню, что вот порядка, наверное, там 50 крестов, которые он покупал. По всей видимости, это были, возможно, приходские деньги, да, и восстанавливали на кладбищах. То есть это то, что, наверное, сейчас можно видеть, какие там коричневые, да, кресты стоят.
1: А вы как прихожанина с ним общались?
0: Да, у меня опыт такой, что в начале 2000-х лет, когда я приехал, абсолютно случайно в тот момент, я не собирался быть верующим человеком, и абсолютно случайно оказался на Ольшанском кладбище. Ну, видно, Бог меня так привел, да, познакомил и с отцом Сильвестром, и с теми людьми, кто тогда был на приходе. И отец Сильвестр, насколько я знаю, проплачивал в тот момент две могилы, в одной из которых и был впоследствии захоронен. Дефицит, да, мест появился для людей православных. Это для большинства принципиальный момент не предавать свои тела кремации, а быть захороненными в земле. Вот этот дефицит, я так понимаю, создал определенный спрос. Думать о том, где ты будешь захоронен, наверное, это, в принципе, правильная вещь, да, немножечко думать наперед. Поэтому если отец Сильвестр, не могу сказать, что он целенаправленно думал, что он будет похоронен вот так, скорее всего, вот он настолько не был уверен в своих днях кончения и в месте кончения. Да? Но, по крайней мере, он проплачивал эти места и, возможно, изъявлял свое желание быть похороненным рядом с Ольшанским кладбищем, там, где он был настоящим.
1: С храмом.
0: Да, это, мне кажется, в принципе, вполне естественно, да, звучит для православного священника.
1: Владимир, вы хотели что-то добавить?
2: Я буквально пару слов скажу. Княгиня Яшвили не была достаточно известна, ее могила не была достаточным образом защищена. Это недоработка, в общем, это проблема, за которую несут ответственность, в общем, примерно все, кто имел какое-то отношение к Ольшанскому кладбищу. Карту Ольшанского кладбища я опубликовал полгода назад только всего. Никакой карты до этого не было, и просто где находится какая могила, было невозможно понять. Я просто обходил ножками Ольшанское кладбище, пытаясь понять, как нумерация устроена в этом месте, чтобы определить, где какая могила находится. Сегодня, по крайней мере, за последние 5 лет ни одна значимая могила на Ольшанском кладбище не пропала. В общем, мы движемся в этом направлении. Более того, вот, пример могилы княгини Яшвили может стать примерами для других могил, которые были утрачены, когда будет, в общем, правильно, наверное, указать имя героини знаменитой картины Ильи Машкова «Дама с фазанами», которая похоронена на Ольшанском кладбище, что она здесь похоронена, может быть, там и приложить маленькую фотографию, маленькую репродукцию этой знаменитой картины. Ну и, наверное, из самых знаменитых работ русского авангарда. Я думаю, что со временем возникнет общественный консенсус, что те могилы, которые были вот так вот по недосмотру утрачены за последние десятилетия, даже, может быть, за последние полвека, постепенно будут на Ольшанское кладбище возвращаться. Я многим людям уже успел рассказать о восстановлении имени княгини Яшвили, рассказывал тем людям, которые переживали за эту могилу, исследователи, специалисты по истории русской эмиграции. Я вижу, просто видел их реакцию, они в абсолютном восторге, что, наконец, имя княгини Яшвили вернулось на Ольшанское кладбище, потому что это была могила, которая была таким символом тех проблем, которые свалились на Ольшанское кладбище за последние годы, за последние пару десятилетий особенно. И я очень надеюсь, что та могила, то, что впервые появилась, восстановленная за последнее время, могила, где перечислены все похороненные в этой могиле, станет хорошим примером для владельцев других могил. В общем, в идеале, мне кажется, было бы, чтобы владельцы каждой могилы на каждой могиле написали полный список тех людей, которые в этой могиле похоронены. У меня этот список есть уже почти на все могилы, так что если ко мне кто-то будет обращаться, я с удовольствием помогу, так же, как помог Вадиму и его сподвижникам восстановить все имена. Я надеюсь, что таких могил будет прибывать, а потом просто будет уже признаком хорошего тона указывать на могиле всех людей, которые в этой могиле похоронены.
1: Мы завершаем программу Русской службы радио Прага «30 минут о Чехии» в студии. С вами прощается Катерина Испурвит.